знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода, местами возможны кратковременные дожди. При слабом западном ветре температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге преимущественно облачно, местами возможен небольшой дождь. Ветер западный-юго-западный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода, местами возможны кратковременные дожди. При слабом западном ветре температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге преимущественно облачно, местами возможен небольшой дождь. Ветер западный-юго-западный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».
1: Проложите, проложите вы хоть тоннель по дну реки, и без страху приходите на вино, и шашлыки, и гитару приносите, подтянув на ней колки. Но не забудьте, затупите ваши острые клыки. А когда сообразите, все пути приводят в Рим, вот тогда и приходите, вот тогда поговорим. Нож забросьте, камень выньте из-за пазухи своей, и перебросьте, перекиньте вы хоть жердь через ручей. За посев ли, за покос ли, надо взяться поспешать, а прохлопав сами после,

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода, местами возможны кратковременные дожди. При слабом западном ветре температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге преимущественно облачно, местами возможен небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода, местами возможны кратковременные дожди. При слабом западном ветре температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге преимущественно облачно, местами возможен небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Над Рижским заливом 7 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Новый закон усилит миграционный контроль. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В четверг в окончательном чтении Сейм принял новый закон об иммиграции, который предусматривает существенное усиление миграционного контроля, пересмотр порядка въезда и пребывания граждан третьих стран, а также предоставляет иностранцам возможность получать временный вид на жительство на срок до 5 лет в обмен на инвестиции. Авторы поправок поясняют, что новый закон вводит более ясную и прозрачную миграционную систему, регулируя въезд, пребывание, трудоустройство, учебу и процедуры выдворения иностранцев и одновременно снижая риски эффективности иммиграции. Закон предусматривает несколько существенных практических изменений. В дальнейшем будет введен скрининг граждан третьих стран на внешних границах и пограничная процедура возвращения. А также будут более широко использоваться биометрические данные и обмен информацией с базами данных Европейского Союза, что улучшит идентификацию лиц. Будет уточнен порядок предоставления вида на жительство, установлены более строгие условия его выдачи и расширен перечень случаев, когда в разрешении может быть отказано или оно может быть аннулировано по соображениям безопасности. Одновременно планируется усилить контроль еще до въезда лица в Латвию. Впредь будет запрашиваться более подробная информация о цели въезда и условиях пребывания. Более строгие требования предусмотрены также в сфере учебы и трудоустройства. Вузы впредь будут обязаны сообщать о безосновательных пропусках занятий иностранными студентами уже через 3 дня, а не через 14, как до сих пор. В свою очередь, отчисленные студенты, за некоторыми исключениями, должны будут покинуть Латвию. Закон закрепляет требования к интеграции, предусматривая программы ранней интеграции и изучения госязыка для иностранцев, а также усиливает надзор за трудоустройством граждан третьих стран, повышая ответственность работодателей. В третьем чтении было поддержано ранее одобренное Комиссией по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции предложение дополнить закон об иммиграции новой нормой, предусматривающей возможность для иностранцев получать временный вид на жительство на срок до 5 лет в обмен на инвестиции. Изменениями в первую часть 26 статьи закона включен новый пункт, устанавливающий, что временный вид на жительство может быть предоставлен иностранцу, который заключил договор и осуществил инвестиции в размере не менее 150 тысяч евро на срок не менее 5 лет, созданную государством компанию по управлению альтернативными инвестиционными фондами. Кроме того, иностранец должен будет внести в госбюджет 10 тысяч евро. Одновременно предусмотрено, что выданный вид на жительство будет действителен только в том случае, если в течение срока его действия соответствующий управляющий фондами подтвердит, что инвестиционный договор не расторгнут и объем вложений составляет не менее 150 тысяч евро. Этим регулированием планируется привлечь инвестиции в народное хозяйство, одновременно обеспечив более строгий контроль за сохранением вложений в течение всего срока действия вида на жительство. Кроме того, при повторном запросе временного или постоянного вида на жительство документы нужно будет подавать на латышском языке, в то время как для первого разрешения их по-прежнему можно будет подавать и на английском языке. Новое регулирование также предусматривает ограничение трудоустройства граждан третьих стран на простых профессиях и ужесточение санкций за нарушения, а также усиление контроля в сфере учебы, в том числе дополнительные механизмы безопасности. Наиболее существенные нормы закона вступят в силу 1 января 2027 года.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии преимущественно облачная погода. Местами возможны кратковременные дожди. При слабом западном ветре температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
3: Пока солнце не встало над горизонтом, на улицах нет машин, за окном чирикают непуганные птицы, а вы еще спите. Они уже работают, чтобы сделать ваш день удачным и интересным. Включай Шизгару. Утреннее шоу Шизгара по будням с 7 до 10.
0: Партнер шоу Шизгара – flowershop.lv. Огромный выбор роз, свежих букетов и растений с доставкой прямо к вашей двери.
4: Мужчина, женщина с цветами или без пока. Если без пока, тогда flowershop.lv. Ну а за хорошим настроением сюда на частоту 88,6.
5: Доброе утро. У нас сегодня есть возможность немножко разогреться, потому что температура позволяет именно эту процедуру сделать. Ну а потом уж сами решите, как вам дальше. И надеемся, день будет удачным.
4: Вот прямо с этого момента в 7.04 идем дальше вместе.

0: про нас просто. Возьмем и расскажем. Привет всем, кто включил свой радиоприемник. Это Шизгара Радио Рокс из Риги. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня зовут Алексей Титов.
0: Давайте представим вам сегодняшнюю пятницу, 12 июня. Что касательно важных дат, до летнего солнцестояния 9 дней и одна ночь, скажем так. А потом у нас ожидания какие там. Ну, через 12 дней приходит Лыйго. Потом у нас День моря, это 12 июля. Ну, а потом вам еще не так интересно. Вот три даты, с которыми вместе будем двигаться вперед. Не только по эфиру, но и по сегодняшнему июню, потом частично в июле. Ну и, конечно, то, что вчера стартовал чемпионат мира по футболу. Уже этой осечки у нас нет, у нас есть только констатация фактов.
1: Обратите внимание, кстати, вот эти вот 9 дней и одна ночь до летнего солнцестояния означает, что сегодня у нас долгота дня 17:46. И если мы будем вот с таким вот освещением и дальше продвигаться, я имею в виду вот с этими тучами и такой низкой температурой, то мы вот эти 7 минут, которые у нас остались до самой короткой ночи, вот так вот и прошляпим. Поэтому мы обращаем ваше внимание на то, что имейте в виду, вот эти ночи, это уже почти самые короткие ночи в году.
0: А если к этому, тому, что ты начал, вроде как самые короткие ночи, а вот такие тучи и такие холода, и хочется, знаешь, как меркантильности добавить. И тот самый счет за электрическую энергию, который, как вы планировали, в это время должен быть предельно таким неказистым, он может так и кого-то удивить в другую сторону. Давайте посмотрим, какие погодные условия когда-то удивили страну. Нет, страну, Ригу удивили, даже улицу Дунтас удивили, поскольку там эти датчики стоят. Но давайте похвастаемся, что самым прохладным этот день был в 1955 году. И было, ну, даже до 5 градусов по Цельсию не дотянуло, было 4,8.
1: Самая высокая температура была в 99 году прошлого века, было 27,3. И, судя по всему, всегда вот было как-то... 27,3, это, конечно, много, но, согласитесь, это не тот самый высокий рекорд, когда там температура была к 29. И, вероятно, вот эта вот история, что до Лига будет холодно, будут дожди, а она все-таки выполняется регулярно.
0: Да, мы тренированные парни. Слушай, цифра 27 будет актуальна. Это не только рекорд абсолютный по теплу, это еще и 27-й лунный день. Именно сегодня вот будем разбираться в нем.
1: А здесь история лаконичная. 27-й лунный день, счастлив для всего, сны сбываются, дети, родившиеся сегодня, прекрасны. Можно было бы здесь закончить, но есть еще кое-что интересное. 27-й день, он хорош для посадки и посева. Ну, разумеется, те, кто когда-то там 100-200 лет назад засекал, что происходит со звездами, они интересовались, можно ли там сажать уже помидоры там, или яровые. Да? Еще сегодня день хорош для общения с людьми старшего поколения.
0: А знаешь, если объединить эти две позиции, хорошо сеять и все такое прочее, и день хорош для общения с представителями старшего поколения, у кого-то это связано сразу с отправлением на дачу или там загородный дом к бабушке, или в деревню к бабушке и дедушке. И когда ты нормальный такой городской пацан, или такая славная там школьная там отличница, не приспособленная к копанию в огороде, приезжаешь к бабушке и дедушке: я приехал отдыхать, подождите, сегодня какой день-то? Сегодня день благоприятен для этих посадочных работ, так что вперед, Леха, иди и паши.
1: Значит, сегодня рекомендуется медитировать, это можно делать даже паша. Или как?
0: Пардон?
1: Во время посева и пахания. Как сказать?
0: Попахивая во дворе у дедушки или бабушки в огородике там.
1: Да.
0: Ну, потом-то будешь попахивать всякое разное.
1: Еще попахиваете в огороде, а может с вами случиться интуитивное прозрение.
0: Ужасный ужас.
1: Поэтому сегодня надо выполнять рекомендации и внимательно слушать, что там у вас внутри происходит. Еще в 27-й лунный день следует как можно меньше смотреться в зеркало, а лучше обойтись вообще без него.
0: Че тебе то зеркало? Проверь частоту настройки радиоприемника 88.6. Да, че проверять? По голосам, что ли, не слышите? А мы добавим еще красоты. Ведь когда что-то посадили, из этого кое-что выросло. Допустим, поговорим с вами про цветы. Процветающая Шизгара выходит при поддержке мастеров цветочных наук и искусств flowershop.lv.
1: Ваш идеальный букет ждет вас на Красной 91. Там огромный выбор цветов, но по очень хорошим ценам, напрямую от лучших производителей. И что касается букетов, там есть готовые букеты, а есть специалисты, которые помогут вам из того, что есть, собрать ваш уникальный букет.
0: Потому что, если говорим свежие цветы, там они просто свежайшие. Удобный подъезд, бесплатная парковка. С любой точки Риги приезжаете и проводите сколько угодно времени, потому что платить-то за парковку не нужно. Доставка по Риге, Рижскому району, Юрмале. Краста 91. Больше информации о про ассортименты и возможности, у кого какой повод есть там по поводу цветочка, flowershop.lv, номер телефона 28 49 33 89.
2: Партнер шоу Шизгара flowershop.lv. Где-то да.

0: Песня про велосипедиста.
1: Или так, или песня человека на опыте, потому что я, знаешь, как человек, который пережил всех жен Максима Леонидова, могу сказать, он-то, уходя, значит, на опыте уже, можно сказать, типа, если я начну двигаться, то меня лучше вот тормозните.
0: То есть песня автобиографическая.
1: Наверное, оказалась самонадеянная такая. Привет, да. Это Шизгара из Риги. Давайте посмотрим, что мы сегодня с вами можем отметить. Ну, не просто вот там на рабочем месте, ну, а потом, например. Сегодня же пятница. Что предлагаете, Алексей?
0: Я предлагаю начать с самого серьезного, потому что сегодня Всемирный день борьбы с детским трудом. И не то чтобы борьбы именно с детским трудом, потому что детский труд — это хорошо. Хорошо, когда там с малых лет человек приучает что-то делать. Там,
1: вот то же самое
0: клеить коробочки или строгать табуретки.
1: И когда вот говорили про дедушку и бабушку, которым там в деревню или на огород поехал, почему бы не приобщиться? Но есть еще такая противная штука под названием эксплуатация. Вот когда ты понимаешь, что это беспомощный парень или девчонка из семьи, которая не может себе позволить там устроить себе такое беззаботное детство, и человек вынужден там пытаться как каких-то денежек заработать. Откуда появился этот повод?
0: Понятное праздник? Дело, что появилось это из ООН, когда речь зашла об эксплуатации даже не на вот таком уровне отдельно взятой ячейки, а на уровне геополитическом, когда целые страны попадали в условия, когда там дети нанимаются на работу, потому что дешевле силы просто в принципе не найти. Да, и вот в 2002 году Международная организация труда решила, что надо установить эту дату для того, чтобы обращать всемирное внимание на эту проблему.
1: Допустим, школьные каникулы, и он, подросток, сам говорит родителям: слушайте, я пойду куда-то подработаю, я там каких-то себе карманных денег. Это одна история. А когда этот детский труд, который идет вразрез с интересами самого ребенка, который влияет на его качество жизни не в положительную сторону, он не денежки, он просто будет маленький раб. Вот этот должен быть ликвидирован.
0: Да, но вообще тема зыбкая, да, потому что, в принципе, где-нибудь там в бедной стране, в середине Африки, дети могут сказать, что они заинтересованы работать за 2 цента в день. И именно этим и пользуются те, кто нанимает детей за такие копейки.
1: Ну, в глобальном понимании, вот интересы ребенка, мы же понимаем, что это, конечно, не совсем то. Давайте понимать, что мы живем в эру научно-технического прогресса, ну, или попытки жить в этой эре. Сегодня день призраков техники. Был такой философ Гилберт Райан. Он придумал концепцию двойственности. То есть есть рефлексы и собственное сознание. Ну, это как сказать, вот есть дух, а есть материя. Ну, это уже такое, что-то я копнул там.
0: Ну что, нормально, есть какая-то материальная оболочка с руками и ногами, а у нее внутри есть сознание.
1: И вот ты, не ты конкретно, Алексей Хитов.
0: Я тоже.
1: Ну хорошо. Но вот ты когда с машиной пытаешься со своей договориться, слушай, ну давай, давай-ка заведемся. Ой, какая молодец ты у меня. Ну давай. И ты же, почему я женский? Ну,
0: вот это интересно уже. У тебя машина какого пола?
1: Я, наверное, девушка.
0: А вот, а у меня, видишь, у меня все парни, поэтому мне договариваться гораздо проще.
1: Да? У вас товар у нас купец?
0: Я давно не помню, когда мне приходилось обсуждать, заведешься или не заведешься. Как-то все сразу было нормально.
1: Поэтому... Ну, вспоминаешь, когда какие-то такие истории?
0: Ну да, наверное, договорились. Но обратите внимание, что этот призрак в механизме, или как призрак в технике, он может существовать где угодно. Не обязательно в автомобиле. Это такой хороший пример.
1: Просто у автомобиля есть больше позиций, в которых ему удобно спрятаться, этому признаку. Это может быть не сама двигательная система, это может как... О, сейчас же чип, который стоит... Батарейка, которая стоит у тебя в блэкбаке, в конце концов. Ой, блин, не сработало. Здесь, знаешь, вот это предупреждение, которое стоит... Ты. Типа, поменяйте мне батарейку. Вот это... Про себя, давай-ка мы с тобой договоримся.
0: И совсем другая душа у электрического автомобиля.
1: Вот, да.
0: Но, тем не менее, все это есть внутри... Знаете, здесь надо вспоминать фиксиков, которые живут внутри каждого прибора, и когда там выходят и являются как бы их душой. Ну, то есть всевозможные калькуляторы, радиоприемники, динамики, колонки, а может быть даже и то, где вы не подозревали, как, например, кастрюли, чайники, шариковые ручки и прочее барахло. Ну,
1: давайте так, вот кастрюли, как ты сказал, и прочая утварь, скажем так, которая остается вне зоны зависимости Радио Рокс, а все остальное, ты совершенно справедливо сказать, радио — это же тоже то, без чего мы не могли бы с вами общаться. Поэтому в 7 часов и 19 минут договоримся со своей радиотехникой, чтобы она сегодня работала и не мешала нам общаться.
2: Шизгара. Твое лучшее утро.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: 5 июля на сцене концертного зала Цинтере с новым грандиозным шоу выступит несравненная Лобода. На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. Лобода. 5 июля. Концертный зал Цинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
2: Нет времени искать идеальный букет? Просто заходите на flowershop.lv или приезжайте на Красто 91. Огромный выбор цветов по мелко-оптовым ценам. Напрямую от лучших мировых производителей. Выбирайте готовый букет, свежие цветы от садовника или персональная композиция под ваш вкус. Профессиональные флористы и четкая логистика. И ваши цветы приезжают свежими, красивыми и вовремя. Доставка по Риге, Рижскому району и Юрмале в день и час, которые вы выбираете. flowershop.lv. Быстро, удобно, роскошно. Красто 91. Мы ждем вас.
3: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
5: Доброе утро, планета!
4: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Некрасов и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
1: Партнер шоу «Шизгара» – flowershop.lv.
2: Ох, кто-то поедет сегодня на улицу Красно за цветами, поскольку в пятницу, наверное, поводов чуть больше. А мы расскажем про события сегодняшнего дня. Ну, не про события именно 12 июня 26 года, а про события 12 июньские, но которые происходили, ну, значительно раньше.
3: А есть кое-что интересное. Смотрите, в 1668 году в Лунде, в Швеции, основан один из старейших университетов Европы. Как выяснилось, название города переводится на русский как «Роща». И когда-то был маленький такой университет. Сейчас 9 факультетов, 46 тысяч студентов. Ого. И самое интересное для граждан Европы – обучение бесплатное.
2: И представляешь, там вот хорошая тема. Закончил, значит, отлундил и иди работай спокойно. В этот же день, но в 1815 году, вследствие интриг банкира Натана Ротшильда, я сегодня это имя что-то вспоминал, не знаю почему, и с Ротшильдом тоже как раз вот совпало. Лондонская газета Morning Chronicle сообщила о победе Наполеона при Ватерлоу на несколько дней раньше сражения вообще. Ротшильд сыграл тогда на панике, скупил множество акций. Но в свете того, что Евробанк повысил сейчас эту процентную ставку на кредиты здесь в стране, тоже когда-то, вы смотрите, тогда-то уже потомки каких-то знаковых семей на панике там бутаражили. Ничего не меняется в мире. Сейчас просто географию меняем. Что там? Ватерлоу было. Давайте сейчас что-нибудь восточнее, там, чтобы какой-нибудь там, не знаю, там пролив какой-нибудь еще был, а там разберемся.
3: Ну, обратите внимание, да, 200 лет почти прошло, а мир все почти такой же. В 1824 году в Париже увидела свет первая и единственная научная работа 28-летнего французского инженера и физика Никола Леонардо Сади Карно. Называлась она, кстати, «Размышления о движущей силе огня и о машинах, способных развивать эту силу». И, наверное, именно поэтому Гилберт вот сообщила «Призраки в машине»
2: в этот день. Да, стопудово начиталось.
3: Потому что цикл Карно, как мы помним из учебников физики, вот это КПД, двигатели, потеря тепла и так далее. Да, это все связано с этой работой.
2: Слушай, говоря об избитых рифмах, там типа ботинки-полуботинки, брат-двоюродный брат, ну и вот эта вот фраза «при команде газы надень противогазы». И редкий военрук не приписывал им себе это звонкое такое сочетание. Поэтому вспоминаем о том, что 2 июня 1849 года патентное бюро в Штатах выдало американскому же изобретателю Льюису Хаслету первый патент на устройство противогаза. Изобретение называлось «легочный протектор». Красиво.
3: Да, уже тогда задумывались.
2: Ну, бюстгальтер, лифчик тоже по-разному называют, а в принципе смысл-то как бы тот же самый-то.
3: На самом деле история заключалась в том, что нужно было защищать легкие тех шахтеров, которые опускались глубоко в шахты и как-то там могли столкнуться с газами, которые там находились.
2: Абсолютно.
3: Это потом уже стали использовать противогаз как защиту от вооружений.
2: Это, кстати, один из редких случаев, когда не военная составляющая потом переводит это все на мирные рейсы, а совсем наоборот.
3: В 1920 году официальное открытие Панамского канала состоялось 12 июня, да, и первое судно прошло через канал и за 6 лет до этого, но как-то там, вероятно, они не справились с нормативами, и поэтому еще 6 лет бегали по инстанциям и утрясали там: у меня соответствует конструкция, у меня не соответствует конструкция, а как-то у вас, а если судно будет вот таким-то водоизмещением, ладно, переделаем. 6 лет ушло на переделки.
2: И слушай, а знаешь, когда вот представляешь, когда это водная гладь, и кто-то бегает по пляжу, сразу понимаешь, что они должны быть в красных труселях или в красных купальниках, некие спасатели Малибу, эти спасатели Панамского канала. Давай закончим двумя воздухоплавательными, скажем, авиационными новостями. Когда-то в этот день поднимается в воздух первый аэроплан с пилотом и сразу с двумя пассажирами. Я помню, когда маленький, читал, что вот Луи Блерио совершил полет вместе со своими друзьями вот на этом самолете. Но само название для человека, которого укачивает в самолете, Блерио, оно такое, говорит, а какой аппарат был? Ну, маленький такой, утлый, и вот поэтому там, соответственно, ты как, когда в самолете летишь, тебе там не Блерио, и это очень долго было нарицательным. Но вот, Все-таки давай уже комфортно.
3: Подожди, там история в том, что он взял двух человек. До этого, в принципе, вот это воздухоплавание, это было уделом именно смельчаков-испытателей, которые мне бы самому подняться в небо, да, и самому потом сесть. А тут еще с двумя друганами.
2: А смотри, по поводу двух друганов. Помнишь, мы на этой неделе День друзей отмечали? И ты, допустим, берешь там свой айфончик и так список смотришь, кто там у тебя. А у тебя на...
3: Кого не жалко взять с собой в рискованный полет?
2: Первые по списку идут. Люди, у которых имена на букву А идут. Давай там, не будем там к Томасу, к Кевину обращаться. Альберт и Андре. И вот эти Альберто и Андре, ну, фамилии у них там были более сложные. Вот он их взял двух ААА к себе на Блерио.
3: Ну, отлично, да. Так и вышел из положения. И еще 12 июня, вы знаете, всего лишь 1994 года прошел первый 4-часовой испытательный полет американского самолета Boeing 777. Но на самом деле, мне почему-то казалось, что он должен был быть раньше сделан. Я серьезно, я не шучу. 94-й год, всего совсем недавно, а с другой стороны, 30 лет уже назад.
2: Знаешь, я как человек, который, значит, летел на 3-7, по-моему, последний раз на, не знаю, там, несколько лет назад, это было, по-моему, лет 6, летел португальскими авиалиниями из аэропорта Стокгольм. И вот мне казалось, что правильно вот Алексей Титов говорит, этот самолет был сделан значительно раньше. И когда я зашел в тот самый летательный аппарат португальских этих, как сказать, вооруженных сил, нет, гражданской авиации, и люди были в такой форме, что мне казалось, что она далеко до 94 года была пошита, она многим была или мала, или велика. И я подумал, а как же мы вот Лиссабон можем удивить своим присутствием? Но мы долетели на нем, это было.
3: Но тем не менее, мы не хотим, чтобы у вас сложилось впечатление, что самолет какой-то не такой. Нет, на самом такой деле, когда смотришь флайт-радар, самые быстрые самолеты — это 3-7 сейчас с самой большой скоростью, самые наиболее высоким эшелоном полета тоже 3-7, и получается, что это, по сути, главный дальнемагистральный самолет сейчас.
2: Ну вот я не знаю, на чем узбеки сейчас летают сюда, а раньше, когда у них посадка была в Риге, дальше они летели на Нью-Йорк, узбеки авиалинии, я имею в виду, вот, и я все время представляю, Учкудук, 3-7, я вот как раз вот параллели проводил с тем самым, как ты говоришь, самым быстрым самолетом. Продолжим быстренько и насыщенно двигаться вперед по эфиру. Оставайтесь с нами, 7:35.
0: Шизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: души сгара.
1: Решим все, кроме погоды.
0: Реклама.
2: Большие города.
0: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтери». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
3: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
4: Best Show Events представляет. 12 августа. Концертный зал «Дзинтери». Вера Прежнего.
5: Я знаю пароль.
4: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра».
5: А я простила, я простила.
4: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтери».
5: Я с тобой, моя.
4: Билеты в кассах «Билишу-сервис».
0: Радио «Рокс». Погода.
6: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода, местами возможны кратковременные дожди. При слабом западном ветре температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге преимущественно облачно, местами возможен небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный до 4 метров.

0: 7:45, это Шизгара, Радио Рокс. Из Риги меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня зовут Алексей Титов, доброе утро. У нас про изобретение.
0: Давайте.
1: Да. Ну, расскажем про очень важную историю, связанную с государством в Альпах под названием Швейцария.
0: Потому что Швейцария, в нашем понимании, там банки, понятное дело. Там, конечно, часы суперточные. Кстати, у нас выпуск спортивного характера в 9:25 при поддержке магазина «Женева». Шоколад. И вот. И тут вдруг мы вспоминаем, что есть нечто, что у нас занимает не так много места, если это держать в руке. Но там есть швейцарский флажок и большая история.
1: Смотрите, 12 июля 1884 года швейцарский инженер Карл Эльзнер открыл мастерскую по производству ножей. Тогда была значит история, что немцы из Золингена делали ножи уже такого качества, что им удалось убедить швейцарское правительство, что для армии швейцарской надо закупать именно золингенские ножи. Но Эльзнер на самом деле решил конкурировать с немцами, и у него было несколько идей, которые он хотел как бы воплотить. Ножи были хорошие, но он делал все лучше и лучше качество, но как-то вот не дожидался ни интереса пользователей, ну как покупателей, да, ни интереса тем более в правительстве.
0: Потому что все это стоило дороже, потому что он использовал, как всегда, швейцарскую рабочую силу, и швейцарская рабочая сила

0: был и нож, понятно. И отвертки, и самое главное, штопор.
1: Штопор, говорит, их вилле шпорт, их либо шпорт. Говорили ха-ха-ха, швейцарский офицер.
0: Смотрите, классический швейцарский нож, основное лезвие, консервный нож, крестовая отвертка, крестовая тогда, шило, ножницы, там еще какая-то, может быть, версия с мини-пилой по дереву, ну и, конечно, штопор решил все эти вопросы.
1: Там только мини-топорика и бормашины не было, но эти вещи не были нужны, потому что в Швейцарии и так с этим было все хорошо.
0: Через какое-то время, значит, правительство обратило внимание на Эльзингера, да, но тут же появились и конкуренты. И во французской части появился Венгер, который тоже делал швейцарский нож примерно такого же размера, примерно с теми же как бы лезвиями и компонентами, и в общем такого же качества. Поэтому, значит, правительство сказало: ладно, закажем у вас у обоих, вы будете называться у нас швейцарский армейский, а вы будете называться швейцарский оригинальный, то есть Swiss Original. Ну и в общем, как бы и Эльзингер, и Венгер в принципе тогда добились успеха и сделали тот продукт, который мы сейчас называем швейцарским ножом.
1: То есть один был оригинал, большой оригинал, а второй был такой статный и выпрямленный во всех отношениях и надежный, как все офицеры.
0: Говорят, что Эльзингер свою компанию назвал в честь мамы, которую звали Виктория, и добавил туда название нержавейка, то есть инокс, и у него получилось Викторинокс, а Венгер, он и был Венгер, и потом они конкурировали, и Викторинокс купил в итоге Венгера, и с какого-то года это все одна компания, и заходил на сайт, вот только что, знаете, можно купить все что угодно, там огромное выбор, разнообразие вот этих швейцарских ножей, более того, еще и обыкновенные ножи там для шеф-поваров, какие-то доски разделочные и так далее.
1: И все это качественное и надежное. Кстати, надежное, как и наши партнеры, нас поддерживает flowershop.lv. И когда мы говорим Flower Shop, мы понимаем, что речь пойдет про цветы. И тоже цветами многие занимаются, цветы многие продают. Но если вы хотите свежайшие цветы, то вам нужно отправляться на Краста 91, поскольку там не только вот свежие цветы в большом ассортименте, готовые букеты, есть уникальные композиции от профессиональных флористов, их там целая команда, а есть еще их по их задумкам создаются букеты, а есть еще вариант, вы сами придумали, а флорист взял все это дело и реализовал.
0: Ну и есть возможность отправить ваш букет с курьером и таким образом, может быть, решить какие-то вопросы. Ну, скажем так, послать тайно, послать какой-нибудь с запиской, надеясь на какую-то интригу. Ну или послать сразу нескольким человеком одновременно, кому-то подарить вживьем.
1: Итак, больше информации, конечно, про ассортимент и возможности на flowershop.lv. Помним, что на Краста 91 туда можно подъехать удобно с любой точки Риги. И бесплатная парковка для того, чтобы разобраться во всем великолепии свежайших цветов. Или позвоните по номеру телефона 28 49 33 89.
2: Партнер шоу «Шизгара» – flowershop.lv.

0: Радио Рокс. Твое настоящее. Реклама.
1: Нет времени искать идеальный букет? Просто заходите на flowershop.lv или приезжайте на Красто 91. Огромный выбор цветов по мелкооптовым ценам напрямую от лучших мировых производителей. Выбирайте готовый букет, свежие цветы от садовника или персональная композиция под ваш вкус. Профессиональные флористы и четкая логистика, и ваши цветы приезжают свежими, красивыми и вовремя. Доставка по Риге, Рижскому району и Юрмале в день и час, которые вы выбираете. Flowershop. Shop.lv. Быстро, удобно, роскошно. Красто 91. Мы ждем вас.
2: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис ОВ.
3: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Так, значит, если не знаете, что выбрать в плане там меню на завтрак, а может быть на ланч, а мы вам подскажем.
1: Или, например, вы уже позавтракали, а потом у вас в планах сегодня, ну, все равно же встречаться вечером, какой-то повод нужен. А у нас же каждое блюдо, наверное, имеет день своего рождения. Или день, связанный с тем или иным продуктом.
0: Значит, сегодня у нас день печенья с арахисовым маслом. Арахисовое масло, разумеется, можно добавить к чему угодно, но сегодня именно к печенью добавляем. И день вяленого мяса.
1: Вот, это под футбол, например.
0: Ой, кто-то... говяжьи чипсы.
1: Джерки такие, получается. Ну и люди, которые к фалафелю привыкли, с ним дружат, и он купил себе портфель, чтобы вносить в нем фалафель. Это, наверное, вот как раз про сегодняшний день. Поэтому приятного аппетита всем тем, кто будет кушать что-то мясное. Или, наоборот, что-то совсем не мясное.
0: А если дотянете до вечера, вспомните, ну, в смысле, дотянете еще, будучи голодным, вспомните о том, что сегодня Международный день кашасы. Это такой бразильский крепкий коктейль. Так можете его где-нибудь там попробовать заказать.
1: Так у нас коктейль, он, по-моему, там готовая продукция такая. Знаешь, ну, как это, брашка такая. Ну, не, handmade продукт, вот ну, я бы назвал.
0: Да, ну, я так высоко его назвал коктейль.
1: Продукт перегона.
0: Отвертка, это, в конце концов, тоже коктейль.
1: А, ты про крестообразие. Образно не хочешь себе говоришь, ты же сразу уже
0: попросил.
1: Я понял. Давай, полетели. 7 часов 57 минут.

0: над Рижским заливом 8 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Здание мясного павильона Рижского центрального рынка не отвечает требованиям безопасности. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Оценив техническое состояние и безопасность мясного павильона Рижского центрального рынка, Государственное бюро по контролю за строительством приняло решение с четверга запретить дальнейшую эксплуатацию павильона, поскольку здание больше не отвечает требованиям безопасной эксплуатации. Решение принято на основании заключения технического обследования здания, в котором констатировано, что в опорных узлах, несущих стальных ферм, арочной крыши мясного павильона образовались значительные коррозионные повреждения. В отдельных местах при вскрытии конструкции обнаружена активная коррозия металла, которая в течение длительного времени значительно снизила несущую способность элементов конструкции. В отдельных несущих конструкциях здания обнаружены трещины и деформации. Уже в ходе технического обследования, проведенного в 2020 году, были констатированы существенные повреждения конструкции и указано на необходимость мер по их устранению. Однако в ходе повторного обследования был сделан вывод, что выявленные повреждения не устранены и техническое состояние конструкции продолжало ухудшаться, отмечает бюро. Как строительный инспектор Госбюро по контролю за строительством, так и строительный специалист, проводивший техническое обследование здания, оценили техническое состояние отдельных опорных услов ферм как предаварийное, а общее состояние несущих конструкций крыши как неудовлетворительное. Выявленные повреждения создают существенный риск для механической прочности и устойчивости конструкций. Учитывая выводы строительных специалистов, существует реальный и непредсказуемый риск обрушения отдельных узлов конструкции, что может угрожать безопасности находящихся в здании людей. Поэтому бюро приняло решение запретить эксплуатацию мясного павильона до устранения опасности и восстановления безопасности здания. Госбюро подчеркивает, что защита жизни и здоровья людей является приоритетом, и ограничение эксплуатации здания необходимо в ситуациях, когда существует риск для безопасности посетителей, работников или других лиц. В соответствии с принятым решением, с четверга в мясном павильоне запрещено пребывание посетителей, торговля и любая другая хозяйственная деятельность. О решении проинформирован владелец здания, Рижское самоуправление, а также управляющая компания «Ригас Нами», в обязанности которой входит обеспечение исполнения решений и принятие необходимых мер для устранения рисков для безопасности здания. Государственное бюро по контролю за строительством продолжит следить за исполнением решения и будет сотрудничать с вовлеченными сторонами, чтобы обеспечить соблюдение нормативных требований и общественную безопасность.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии преимущественно облачная погода. Местами возможны кратковременные дожди. При слабом западном ветре температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно. Местами возможен небольшой дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
3: Когда утро превращается в испытание, будильник звучит как злодей, и крепкий кофе не помогает проснуться, включай «Шизгару». Здесь энергия бьет ключом, краски яркие, и жизнь снова полна оптимизма. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио «Рокс». Каждое буднее утро с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио «Рокс ЛВ».
0: Партнер шоу «Шизгара» – flowershop.lv. Огромный выбор роз, свежих букетов и растений с доставкой прямо к вашей двери.
4: Ну, понятное дело, не только закрытие мясного павильона на центральном рынке будет насыщен наш эфир. У нас есть много общечеловеческих новостей.
5: И самое главное, не думайте о погоде. Гоните мысли о том, что холодно, а мы вас согреем.
4: 8-4 минуты.

0: Я, кстати, между прочим, о погоде не просто так начал я, потому что вот несколько дней последних говорил о том, что там все, лето наступило, даже приметы вот об этом говорят.
1: Предлагал...
0: Можно шорты не снимать.
1: Вот,
0: теперь,
1: вот, вот,
0: да?
1: ты всем кидал, говорит, скоро я вообще без шортов будем ходить.
0: Да, сегодня с утра решил взять свои слова назад, потому что сегодня можно было бы нарядиться ровно так, как вы это делали в конце марта.
1: Я тебе не рассказывал, что у меня, ну, тоненькая такая шапочка спортивная, она там на заднем сиденье машины валялась, валялась. И аккурат позавчера супруга говорит, слушай, ну что она там лежит, там пора ее. Занесли домой, и вот тут-то все и началось. Привет, меня зовут Стас Флоренцев.
0: Меня Алексей Титов, доброе утро. Сегодня у нас 12 июня, что, пятница.
1: Один из нас это тот, кто шапочку убрал, а второй тот, кто кричал, скоро все будет, вся жизнь будет в шортах. Вот, по поводу пятницы, смотрите, у нас вчера стартовал, ну, в ночь, сегодня даже игры начались, чемпионат мира по футболу, об этом будем очень подробно говорить сегодня в 9 часов 25 минут, спортивные новости, магазины «Женева» нас поддерживают, спасибо им за это. Ориентиры впереди, летнее солнцестояние, 9 дней, это значит, солнцестояние, когда школьную программу изучаешь, когда практического применения, за тебя все равно все решали родители, ну, там, что одеть, куда пойти, а тут ты уже сам, ну, вот, за электричество платишь. Вот мы сейчас смотрим, понимаем, сейчас, по идее, самые короткие ночи, самое классное освещение, сейчас экономия электричества, тепло, светло, и мухи не кусают, как говорил один
0: пока
1: из героев...
0: еще.
1: Да, Николая Носова, не помню, Пончик, по-моему, говорил. Так вот, получается, сейчас лампочки работают по полной программе, потому что нифига без них не видно. Ну и по поводу того, что прохладно, ну, прохладно и ладно. Что еще впереди? У нас Лиго 12 дней и День моря. Важная позиция. 12 июля будем отмечать. Это 30 дней ровно.
0: А всем, кто на каникулах, еще скажем, чтобы взбодрить их, что еще целый 81 день у нас эти каникулы будут длиться.
1: Кайфец.
0: Значит, что касается астрологического прогноза, сегодня 27-й лунный день. Он счастлив для всего, сны сбываются, дети прекрасны. Еще он хорош для любой работы. Для сельскохозяйственных работ, для общения и для общения с людьми старшего поколения.
1: Вот все понятно, сказал тесть или свекр. Говорит, а вы не хотели сегодня на дачу ехать работать?
0: Забор красить.
1: Или пахать где-нибудь там в огороде. Говорит, народ говорит, смотри, какие погодные условия. Тесть говорит, идеальные, тем более я слушаю Шизгару, а там сказали.
0: Кстати, относительно плохой погоды в начале лета, это действительно идеальная погода для того, чтобы работать. Потому что в противном случае мы же расхолаживаемся, нам же не до работы, а мы в пятницу уже норовим в 2 часа дня сказать, что у нас короткий день и укатить куда-нибудь загорать. Ну, а здесь не так сегодня. Значит, в 27-й лунный день следует как можно меньше смотреться в зеркало, а лучше войти, вообще обойтись без него. И еще рекомендуется медитировать, так как в этот день возможно интуитивное прозрение.
1: Теперь attention everyone. Мы переходим к народному календарю хотя бы чуть-чуть. Сегодня там Исаки и Змеевик. И это не имеет отношения к самогонному аппарату. Просто считалось, что в этот день змеи особенно активны, и природа полностью переходит к летнему ритму. Не змеями едиными, хочется верить, сегодня природа будет переходить. Змея-то не переходит, она переползает к летнему ритму. Значит, кто-то ж пойдет.
0: А еще говорят, 12 июня увидишь цветущий шиповник, а значит, зима будет холодная.
1: Значит, не будем смотреть на шиповник, будем смотреть на красивые шипы у наших партнеров из flowershop.lv. Где же, хочется спросить, самый идеальный букет? Он ждет вас на Краста 91. Там находится самая большая и самая популярная в Риге цветочная база.
0: Ну, может быть, вы еще не знаете, но мы вам расскажем, что там, во-первых, отличный выбор свежих цветов только что от садовника. Вот свежесрезанных, идеального качества, которые долго будут стоять по хорошей цене. Во-вторых, там можно купить готовый букет или же с помощью флориста сделать уникальный букет по вашим пожеланиям.
1: Удобный подъезд туда на Краста 91 с любой точки Риги, и там же бесплатная парковка, поэтому, чтобы выбрать, не торопясь, весь ассортимент, никто не парится по поводу того, что нужно за эту парковку платить. Все, за цветами туда, Краста 91, больше информации об ассортименте и возможностях flowershop.lv и номер телефона 28 49 33 89.
2: Партнер шоу Шизгара flowershop.lv.
3: С сегодняшнего дня прошу считать меня

0: Точно не про нас, не про наш рекламодатель.
1: Спасибо за то, что поддерживаете Шизгару и рекламируетесь на Радио Рокс, где все вас понимают.
2: Шизгара. Сейчас все будет по-настоящему.
1: Оу, еще раз поприветствуем всех подключившихся. Ну, про погоду вы уже знаете. У нас есть возможность, если вы за рулем и увидели что-то необычное, рассказать своим коллегам и стать соведущим вместе с Владимиром Тиновым в автомониторе. Для этого всего-то ничего. Хотите, надиктуйте голосом. Хотите, напишите. Главное, на WhatsApp. Линию
0: 229-4949. Это наш телефон. WhatsApp, соответственно.
1: Слушай, а тебе что, вот, допустим, больше в движении раздражает? Он, допустим, ты идешь вот в этом ряду, и тут пробочка. И ты понимаешь, что ты завис, и ты показываешь, что ты собираешься перестраиваться в правый ряд, и обозначил вот этот вот поворотник, включил. И буквально через полторы секунды чувак, который стоит за тобой, срывается, видя, что ты начал движение. И,
0: ой, не успею сейчас.
1: Ну, он же видел, ну как же так? И вторая позиция, когда, допустим, идешь ты по улице Красно, и ты видишь, что вот моргание светофора сейчас, допустим, от уже закрывшегося молодца начнут выезжать машины, ну не в таком обилии, как раньше, а тебе двигаться, и вот машины останавливаются на этот... минутную паузу или полутораминутную. И вдруг самые ушлые, умные уходят в полосу разгона, на которой движение типа 50 должно быть, а там кое-где даже 30, и начинают вот быстренько туда перестраиваться, обгонять, и потом они такие, а мне типа больше всех нужно. Кто, по-твоему, больше
0: даже выбирать не буду.
1: На букву М? Нет, первый,
0: знаешь,
1: второй.
0: На самом деле, я считаю, что любое жульничание на дороге, оно в итоге выходит боком, потому что...
1: Или в бочину.
0: Даже если ты думаешь, что едешь быстрее всех, все равно выглядишь, выглядишь неприятно, потому что сзади видно, как все оттормозили, чтобы этого самого быстрого пропустить.
1: Вот, ну ладно, выдохнули. И теперь давайте вдохнем по поводу того, что из себя представляет сегодняшний день, 12 июня.
0: Значит, сегодня у нас день борьбы с детским трудом. Но не с тем детским трудом, который приносит какие-то маленькие копейки на мороженое и учит детей и работе.
1: Или не тем детским трудом, который у тебя дома, вот как... А ты принимай участие.
0: Вытри пыль в своей комнате.
1: Абсолютно, там это... Вот, или бабушке помоги, там, допустим, сегодня пересадить цветочки. Нет, это эксплуатация. Вот.
0: Да, это день ООН, который учредил Международная организация труда для того, чтобы обратить внимание, что во многих странах, как не неприятно, это детей эксплуатируют, за детский труд не доплачивают, и дети вместо того, чтобы заниматься, там, не знаю, образованием
1: играть, учиться,
0: и играть, да,
1: получать...
0: и работают за копейки.
1: Вот. Спасем детей в очередной раз. А еще сегодня день призраков техники. Вот, человеческая природа, которую пытался, или, скажем так, был описан Гилберт Райн, придумал концепцию двойственности. Это есть рефлексы и есть собственное сознание. Ну, то есть, по сути дела, есть материя и дух. Только это не в понимании, как вот мы, не религиозные термины, упаси Боже, нет, без кощунства. Он использовал это дело, когда описывал, как работает та или иная техника.
0: Ну, то есть, вопрос заключается в том, а может быть какой-нибудь там робот или какой-нибудь механизм вдруг достигать такого состояния, что у него там внутри появляется что-то нематериальное, похожее на сознание. Вообще, роботы и компьютеры, обладают ли они каким-то там пониманием того, что они делают? И здесь не думайте, здесь не так все просто. Возможно, огромное количество дискуссий, все заключается в том, как ты трактуешь, что такое сознание.
1: Или вот есть куча фильмов, в которых в самый такой напряженный момент вдруг с техникой становится что-то не то, и человек пытается, там машина должна завестись, а там погоня, ну давай, кошечка моя, красавица, ласточка моя, и машина заводится, типа договорился. Или мобильный телефон, который вот нету здесь зоны приема, а ему нужно главному герою или главной героине, и в этот момент... договорилась.
0: Как назывался, забыл этот фильм, надо вспомнить. Там главного героя была влюблена его машина, которая начала козни строить,
1: да,
0: его даме.
1: Слушай, хороший, да.
0: У нее было какое-то имя, там Альбина, не Альбина, ну что-то такое.
1: Анжела, не Анжела, да, Кристина, да. Не Кристина,
0: снежанности. Кристина! Кристина, эту машину звали Кристина.
1: Очень красивое имя. Это не то, что какая...
0: Как мне кажется, может, ошибаюсь.
1: Хорошо. Именины у Кристины, это было именно про этот день.
0: Да, но вообще, что касается этого духа, он может поселиться в любом приборе, который вас окружает, только не в приемнике, потому что в приемнике сейчас живем мы. Я Алексей Титов, и он Стас Ловенцев.
1: Слушайте, а насчет духа по пятницам, у нас еще день кашаса отмечают, у кого-то сегодня дух на выдохе будет совершенно другой. Я про выдох другого плана. Сегодня день гуляния с воздушным шариком. Может быть, по именно 12 июня Винни-Пух попросил. Слушай, Пятачок, можешь сгонять? Он говорит, в магазин? Говорит, нет, за шариком. поднимемся мы с тобой к пчелкам.
0: Я вообще думаю, что это придумали производители, конечно, воздушных шариков, потому что вот понятное дело, что там, когда осенью праздники, весной праздники у них покупают, а летом они непонятно на что рассчитывают. А здесь 12 июня, ну почему бы не погулять с шариками, с этими воздушными?
1: Слушайте, ну говоря про воздушные шарики, вспоминаешь какие-то исторические соображения, народ первым делом, ну понятно, китайцы, наверное, впереди планеты всей, много лет, отчасти это да, но есть еще информация, что и в Древнем Египте археологические данные показывают, что прообразы надувных шаров делали, простите тех, кто принимает пищу, но что делал? Из мочевых пузырей животных и чаще всего из пятачков.
0: Да ты что?
1: Да, пятачок и полетел.
0: А я читал, что вообще, в принципе, древние люди, чтобы развлекаться, готовы были надувать все, что угодно. Все, что они могли надуть, то есть там какие-то все пузыри, всякие там внутренности, которые можно было, соломинку вставил, надул, ну а потом что делать? Пока просто так ходишь.
1: Красиво.
0: Потом раскрасил и так ходишь. Но меня тут привлекла история о том, что в 1824 году Майкл Фарадей, тот самый, который, ну вообще электромагнитное поле, да, обнаружил, он экспериментировал с водородом и придумал, что ему для экспериментов нужны шарики буквально резиновые. Он брал два куска каучука, склеивал их таким образом, что получалась такая, ну, как бы подушка, которую можно было надуть. И потом, глядя на это, то ли он, то ли кто-то из его друзей сказал, ну, а что мы из резины можем делать шарики? Будет развлечение для детей, не только эксперименты.
1: Вот видишь, кто-то потом резиновые изделия стал надувные, ну, с руками и ногами в другом плане использует. Совершенно такая взрослая история. Но у детей, кстати, у детей не вызвало бы, не знаю, радости. Вот ацтекский, кстати, вчера же открытие это на стадионе Ацтека было. Да. Ацтекский был ритуал когда-то. Использовались ритуальные шары из кишок, заполненные воздухом. Но тоже так себе история.
0: Я говорю, что как бы с древних времен. Чуть что увидел, можно надуть. Сразу давай надувать.
1: Ну вот теперь там надули мячики и стартовал чемпионат мира по футболу 2026.
0: Нет ничего удивительного.
1: Мы двинем дальше, а про футбол и не только про футбол в спортивных новостях при поддержке магазинов «Женева» поведаем вам в 9 часов 25
0: Автомонитор
1: минут.
0: Автомонитор у нас через 2 минуты.
2: «Шискара. Твое лучшее утро». На

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Как оказалось, зря нас вчера пугали циклоном, осадками и градом, и все более-менее обошлось. С другой стороны, если бы не было оповещения и была бы буря, многие бы посетовали, что никто не предупредил. Так что лучше было перестраховаться. Продолжается утренний час пик в латвийской столице. Трафик вполне комфортный, на 3 баллах, 15 более-менее существенных заторов, из которых выделяются 2. На улице Валдемара по направлению к Квантовому мосту и на Карле Ульмане Гатве в направлении центра. Отметим, что со вчерашнего дня проезжую часть и тротуары начали обновлять на улице Золи Тудес, на участке от Предайнес до улицы Акацию. А с понедельника, 15 июня, на улице Венспилс будут вестись работы на участке от Каунцема до улицы Крузес. Насколько это будет мешать движению, в какое время будет происходить, сказать не берусь, но лучше проинформировать наших водителей. Мы продолжаем следить как за трафиком, так и за прогнозом погоды. Сегодня переменная облачность, утром и днем без осадков. Температура от 13 градусов в данный момент до 19 после обеда. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем легкой пятницы и безопасных дорог.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Нет времени искать идеальный букет? Просто заходите на flowershop.lv или приезжайте на Краста 91. Огромный выбор цветов по мелкооптовым ценам. Напрямую от лучших мировых производителей. Выбирайте готовый букет, свежие цветы от садовника или персональная композиция под ваш вкус. Профессиональные флористы и четкая логистика. И ваши цветы приезжают свежими, красивыми и вовремя. Доставка по Риге, Рижскому району и Юрмале в день и час, которые вы выбираете. Flowershop.lv. Быстро, удобно, роскошно. Краста 91. Мы ждем вас.
3: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Саводс 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.
4: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: 8:27. Не знаю, как у тебя. Вот у меня есть друг, у которого, когда он восхищается каким-то человеком, заслуженным, который что-то делает необычное, кто что не мог остановить, говорит, слушай, он просто инопланетянин, по-хорошему, говорит, восторг какой-то вызывает у него, допустим. Причем это может быть в достижениях каких-то, знаешь, там, он там быстрее всех решает какие-то сложные математические задачи. Или подается, например, какое-то блюдо, знаешь, там, с пылу, с жару, и люди, ой, фу, тут надо минут 5-10 остудить, ну, с печки когда. И вдруг человек при тебе берет ложечку и монотонно за полторы минуты все это дело уничтожает. И все восхищены, говорят, слушай, ну, он просто инопланетянин, как он это делает? Фантастика. Вы слушаете, да, Шизгару, это Радио Рокс из Риги. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня Алексей Изов. Отличный рассказ, как человек, который все уничтожает быстрее за полторы всех минуты, быстрее всех, да, независимо от температуры. И все еще восхищенные ему аплодируют. Ну, инопланетянин. А хотите, может быть, вот еще у нас напитки тут остались, может, их тоже.
0: Он именно свою порцию там всем разделили, все на свои дули, а человек помп-помп-помп-помп-помп-помп. Так, так. А, кстати, про день рождения.
1: Абсолютно.
0: Может быть, сегодня будет подача блюд. И, кстати, кто-то вот проявит себя как такой инопланетянин, скажет, ой, где-то я это уже... Нет, не видел, слышал. В Шизгаре, конечно. Вспомним всех тех, кто родился 12 числа июня месяца. У меня есть несколько друзей, у которых сегодня день рождения.
1: Поздравляю.
0: Обязательно. Тебя, спасибо. Спасибо, спасибо. Меня как носить.
1: Это же твой праздник тоже, когда
0: абсолютно день рождения. Абсолютно. Я сегодня раздавать буду им, близким своим. Ну и давайте вспомним известных личностей, рожденных именно сегодня.
1: Значит, друзья Стаса Флоренцева, и вы, если у вас день рождения, родились в один день вместе с Михаил Кольцов. Это журналист, писатель, основатель «Огонька», «Крокодила» и журнала «За рубежом». На самом деле звали его Моисей Фридленд.
0: Поэтому можно сказать, сегодня родился и Моисей Фридленд, а чуть позже родился и Михаил Кольцов, но день рождения у них в один день.
1: Помните, говорили, что Натан Ротшильд, когда там в 19 веке, в 15 году 19 века устроил панику на бирже и скупил все акции газеты Morning Chronicles. Так вот, он это сделал в день рождения Дэвида Рокфеллера. Ну, точнее, Дэвид Рокфеллер родился в тот самый день, когда Ротшильд устроил панику. Как-то они вместе всегда шагали вот для меня. Ротшильды с Рокфеллерами.
0: С Рокфеллерами, там, не знаю, там их картины им посвящали, песни. Помнишь, чуть-чуть вспомнил, у Софии Михайловны была песня «Аист на крыше, аист на...» а тут можно Дэвид Рокфеллер, мир на земле».
1: А почему Джордж Буш с Сашей?
0: А Джордж Буш там не ложится, там другие там нет. «Джордж Буш, звонят колокола». Вот это так, получается тогда.
1: Буш-старший родился в 1924 году, а в этот день 12 июня.
0: Вот, видишь, мы можем еще сюда американскую тему уже творческую. Чик Корея, американский джазовый пианист, композитор, 22, и это не оговорка и не описка, премии Грэмми. Мог себе позволить.
1: А, да. А еще в этот день родилась Анна Франк, та самая еврейская девочка из Амстердама, которой на 13 лет подарили дневник, который она вела в течение 2 лет, пока ее семья скрывалась от нацистов во время оккупации.
0: Ну и потом, всю эту трагическую историю мы все знаем и очень хотим, чтобы вот история с Анной Франк, горячие головы, которые периодически там начинают представлять, что он не такой, как все, и мы вот тоже не такие, как все. Вспомните историю с Анной Франк, и это будет как холодный душ.
1: Почитайте сами и порекомендуйте детям. Кто еще? Еще сегодня родились деятели шоу и медийного бизнеса. Алексей Пивоваров, журналист и телеведущий, действующий до сих пор.
0: Причем с ним в один день вот родился Иосиф Рейхенгаус, театральный режиссер, педагог. Ну, а мы сейчас про метро космическо-клоунских наук хотим поговорить.
1: Я бы даже сказал, у нас сегодня на позиции, а теперь о рок-н-ролле, тот самый метр космических,
0: да,
1: наук.
0: Да, да, да, потому что редкий рок-н-ролльщик не за честь посчитает пожать руку Славе Полуниному, у которого сегодня очень заслуженный бёздой. Клоун, режиссер, актер, харизма и человек, который, ну, знаете, вот я Алексею рассказал историю. Вот так получилось, что наш с ним близкий друг недавно познакомился с Пьером Ришаром. И для нашего друга это было реально событие, потому что, ну, мы все выросли на там «Укол зонтиком», «Блондин высокий», «Возвращение высокого блондина». И тут выяснилось, что давно знали, что у Славы Полунина есть его прекрасная мельница, там его какие-то инсталляции творческие происходят. Так вот, все тексты, которые для французов идут на их родном языке, это озвучено Пьером Ришаром не потому, что ангажированная какая-то звезда, а потому что реально они дружат.
1: Потому что Пьер Ришар действительно восхищался славой Полуниным и восхищается до сих пор. Мы призываем и вас вспомнить что-нибудь там, пересмотреть, может быть, в Ютьюбе сейчас можно найти все, что угодно, а там такое количество миниатюр, которые вызывают улыбку и хорошее настроение на ближайшую неделю, что можно тому посвятить время.
0: Ну и всем рокерам хочу сказать... Знаете ли вы Бориса Гребенщикова? Конечно, знаете. А что Борис, или кого Борис Гребенщиков, конечно, считает своим лучшим детищем? Конечно, свою дочку Алису Гребенщикову, у которой день рождения приходится тоже на 12 июня.
1: В общем, смотрите, где купить цветы вашим именинникам? Вы знаете, как поддержать хорошее настроение? Тоже, что касается Шизгари, то, по-моему, здесь тоже выводы какие-то уже должны были бы быть.
0: Выбирайте профессионалов.
2: Шизгара. Здесь начинается нормальный день.

0: 88.6 FM. Реклама. Слушайте новости спорта в утреннем шоу «Шизгара» при поддержке магазинов швейцарских часов «Женева». Часы, без которых не обходится ни один болельщик. Особенно во время чемпионата мира по футболу. Магазины «Женева» на Тербатас 9. В торговом центре «Акрополе Альфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и в интернет-магазине «Женева.лв».
1: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева». На Тербатас 9, в торговом центре «Акрополе Альфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле?
2: Только три дня с 11 по 13 июня в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидка 40% на определенную косметику Биодерма, Институт Эстедерм, Виши и других брендов. А также скидка 40% на пищевые добавки Провизор, Моллерс, Натео, Фьорд и других топ-брендов. А на популярные продукты бренда Ортомол скидка 30%. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
0: Радио Рокс. Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода, местами возможны кратковременные дожди. При слабом западном ветре температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге преимущественно облачно, местами возможен небольшой дождь. Ветер западный-юго-западный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Шизгара. Решим все, кроме погоды.

0: Морозов и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс. Партнер шоу «Шизгара» – flowershop.lv.
1: Все за цветами именно к нашим партнерам, туда, на улицу Краста, flowershop.lv. Ну, а мы сегодня говорили о том, что день гуляния с воздушным шариком не просто так, потому что, может быть, подумали мы, мультик именно в этот день Винни-Пух попросил Пяточка сходить за шариком, и тот полетел к пчелам, и мы сразу вспоминали этот мультик, и сразу опять-таки вот детство, это когда тебя или к бабушке отправляют там помогать по хозяйству, а ты ожидал совершенно другого. Или детство-то у нас было не такое изобилующее телевизионными программами, там, или не было тогда ни видеомагнитофонов еще, не было тогда тем более...
2: Спасались шариками.
1: Шариками спасались. Или этот волшебный там зов там предков, когда мультики, и ты бежишь... Телеку включаешь, в тебе его включили, и ты кайфуешь, и есть потом о чем поговорить.
2: Или бежишь, а там кукольный.
1: Вот это, конечно, да.
2: И ты думаешь, а лучше был рисованный.
1: И лучше я даже пахал бы лучше.
2: Дело в том, что сегодня день рисованного мультика, потому что в 1913 году, 12 июня, был выпущен первый анимационный мультфильм.
1: Причем я, знаешь, что, Лех, извини, перебил, подумал. Если вот ты играешь, допустим, в какие-нибудь там квизовские вещи, там, не знаю, там, или там эрудитовские, и ты человеку говоришь, вот как... Внимание, первый мультик был выпущен в 1913, 1923, 1933. Я уверен, что большинство скажут 23-й, 33-й почему-то. Редко кто-то заморачиваться будет, что вот мультик там он был в 13-м. Я вот почему-то...
2: Хотя, казалось бы, можно было начать мультики снимать, догадаться, по крайней мере, как только была изобретена кинокамера и вообще весь этот процесс, который позволял что-то снять.
1: Ну, тогда, понимаешь, Чарли Чаплин выходил, и какой там мультик там вышел, покривлялся.
2: Ты понимаешь, тебе надо, чтобы был какой-то Чарли Чаплин, да, чтобы какой-то свет стоял, чтобы там какие-то актеры, сюжет. А здесь просто нарисовал на бумаге, снял, потом еще один
1: вот,
2: кадр, а
1: вот,
2: и еще один
1: вот
2: кадр,
1: это было, и еще это один кадр. Было сложнее, потому что рисовать и делать эти по одному кадру, это было, вот это был адский труд. Поэтому лучше выпускаешь, пускай не такой талантливый, как, извините, как вот этого с усами фамилия, на Гитлера похоже, Чарли Чаплин. Вот пускай лучше он будет, потому что смена больше, меньше стыков.
2: Чарли Чаплин перевернулся, конечно, сейчас, когда ты сказал, на кого он похож.
1: Ну, я, простите, я ж как, ну, он же играл его, в конце концов.
2: Да, вот да. Значит, 12 июля 13 года Джон Рэндольф Брей запатентовал процесс, с помощью которого он создал фильм под названием «Сон художника». На самом деле, вот если сейчас посмотреть, вполне себе такой экспериментальное искусство, вполне себе такой авангард. То есть это был игровой фильм, назывался он «Сон художника», потому что там был художник, который что-то рисовал, засыпал, и нарисованная им такса оживала.
1: Такса — это и есть тот самый «Сон художника»?
2: И начинала там пожирать сосиски из шкафа.
1: Вот.
2: И было, во-первых, два метода. Во-первых, игровой с актером, который играл художника, и нарисованный здесь же вот с этой таксой. Ну и, в принципе, это было круто. Это не было показано в широком прокате, но позволило выйти на совершенно другой уровень. Значит, Брей свою карьеру как газетный художник начинал и как-то там продавал карикатуры по журналам, а после этого мультика получил контракт от французской компании Патре на создание мультфильмов, создал собственную новую студию, ну и вообще потом запатентовал там огромное количество прибамбасов для анимации, и в том числе и рисование на прозрачной пленке, которая

0: остальные пацаны.
1: В общем, сегодня обращаем внимание на мультики и понимаем, что у нас сегодня день рождения анимационного кино.
0: Шизгара выходит при поддержке flowershop.lv. Это самая большая и популярная цветочная база в Риге. Находится на Красто 91. Там бесплатная парковка для того, чтобы не торопясь, можно или торопясь, выбрать свежие цветы, готовые букеты, уникальные композиции от профессиональных флористов, которые будут созданы в том числе и по вашим пожеланиям.
1: И не забудьте, что если у вас нет возможности увезти с собой столько букетов, сколько хотите, всегда можно воспользоваться услугой доставки, потому что есть доставка по Риге, Рижскому району и Юрмале. Все это можно проверить, и ассортимент цветов тоже на сайте flowershop.lv или позвонив по телефону 28 49 33 89.
2: Партнер шоу «Шизгара» flowershop.lv.

0: Радио Рокс. Латвия. Автомонитор на Радио Рокс.
1: К этой минуте картина трафика в латвийской столице стала еще более выразительной. На большинстве дорог спокойно, комфортное движение. Вот на некоторых важных и популярных магистралях и улицах встречаются приличные и даже неприличные для этого времени пятницы затруднения. Как, например, на Валдемара в направлении Вантового моста, где более чем 20-минутный затор перед Цитаделос из-за дорожных работ. Там перекрыта полоса. Более 10 минут займет преодоление Вантового моста по направлению в центр. Там, похоже, еще и ДТП. Кроме того, на Карля Урмане перед Вене Базгатовой в сторону Островного моста можно оставить до 15 минут. Зато поменьше сегодня заторы на въезде в город со стороны Бауского шоссе А7, на Густава Земгалагатова перед Бриеба со стороны Восточной магистрали, на Деглова, а также в районе перекрестка Круспилс и Гранита. По сути, перечислил все сложные места, где можно задержаться в пути. Выбирайте оптимальные маршруты и будьте внимательны. Кстати, сводка госполиции сообщила, что за вчерашний четверг в Риге и столичном регионе произошло 77 ДТП. 4 человека пострадали, в том числе велосипедист и пешеход. Более подробно о правонарушениях и аварийности поговорим в следующем выпуске «Автомонитора». Меня зовут Владимир Тин. Всем, кто с нами, пожелаю хорошего дня и беспроблемного движения.
0: «Автомонитор» на Радио Рокс. Реклама.
2: Нет времени искать идеальный букет? Просто заходите на

0: Ltd.lv или приезжайте на Красто 91. Огромный выбор цветов по мелкооптовым ценам напрямую от лучших мировых производителей. Выбирайте готовый букет, свежие цветы от садовника или персональная композиция под ваш вкус. Профессиональные флористы и четкая логистика, и ваши цветы приезжают свежими, красивыми и вовремя. Доставка по Риге, Рижскому району и Юрмале в день и час, которые вы выбираете. Flowershop.lv. Быстро, удобно, роскошно. Красто 91. Мы ждем вас.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Рижским заливом 9 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Ассоциации такси оспорят решение Совета по конкуренции. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Ассоциации и организации таксомоторных перевозок намерены оспорить решение Совета по конкуренции, который не выявил злоупотребления доминирующим положением со стороны платформы Bolt. Кроме того, они планируют провести новую акцию протеста, сообщило агентство «Лето», со ссылкой на председателя правления Ассоциации развития лицензированных коммерческих пассажирских перевозчиков Эллу Петрову. Представители отрасли не согласны с решением Совета по конкуренции и намерены в течение месяца обжаловать его в административном окружном суде. В ближайшее время также будет объявлена дата новой, более масштабной акции протеста по всей Латвии, чем та, что прошла в апреле этого года. Член правления Латвийской организации работодателей отрасли легкового такси Алексей Игнатьев отметил, что особое недоумение вызывает рекомендация Совета по конкуренции недовольным перевозчикам перейти на другую платформу. По его словам, теоретически это возможно, однако на практике поток клиентов и рыночная власть полностью сосредоточены в руках одного иностранного монополиста. По мнению представителей отрасли, Совет по конкуренции проигнорировал реальную ситуацию. Петрова отметила, что исследование Совета по конкуренции продолжалось почти год, поскольку доказательства были представлены в 2025 году, и, по ее мнению, процесс намеренно затягивался. Это решение фактически ограничивает возможности латвийских предпринимателей выйти на рынок с аналогичным продуктом и создать честную конкуренцию, подчеркнула она. Ассоциации утверждают, что пока Совет по конкуренции не видит нарушений, платформа продолжает в одностороннем порядке диктовать условия, сохраняет комиссию в размере 33,3%, с помощью алгоритмов произвольно блокирует водителей и полностью контролирует финансовый поток, лишая латвийских предпринимателей свободы действий. В апреле несколько сотен водителей такси вышли на протест против политики сервиса совместных поездок Bolt. Протестующие призывали ответственное министерство и ведомство ограничить монополию платформы. Протесты прошли в Риге, Даугавпилсе, Елгаве.
2: Про погоду.
1: В ближайшие дни в Латвии сохранится дождливая погода и жары не ожидается, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. В конце этой и на новой рабочей неделе небо частично будет затянуто облаками, которые принесут дождь во многие районы страны. Местами также возможны грозы. Ветер будет преимущественно слабым, воздух днем не прогреется выше плюс 20. Сегодня в Латвии пасмурная погода лишь местами с прояснениями. Днем ветер стихнет, а воздух прогреется всего до плюс 15, плюс 19 градусов. В субботу и в воскресенье на небе сохранится облачность, которая временами будет рассеиваться. В выходные на большей части Латвии ожидается дождь, местами возможны также грозы с сильными ливнями. При сохранении слабого ветра в субботу ночью и утром на отдельных территориях образуется туман. В конце недели по ночам столбики термометров будут держаться в пределах плюс 7, плюс 12, днем потеплеет до 13-19 градусов тепла. В первой половине следующей недели под влиянием циклонов небо по-прежнему будет закрыто облаками и часто ожидаются дожди. Местами возможны грозы. В начале следующей недели температура воздуха в Латвии не поднимется выше отметки плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
3: Когда один день похож на другой, когда не радует ни дата в календаре, ни отражение в зеркале, включай Радио Рокс и наступит Шизгара. Стас Флоренцев и Алексей Титов сделают ваше утро ярче. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. По будням с 7 до 10 утра.
0: Партнер шоу «Шизгара» – flowershop.lv. Огромный выбор роз, свежих букетов и растений с доставкой прямо к вашей двери.
4: Пятница тот день, который создан для того, чтобы за цветами поехать к нашим партнерам на flowershop.lv. С другой стороны, весь четверг вы вчера работали вот просто-напросто с определенным энергетическим таким подъемом, потому что знали, что придет она пятница.
5: Да, но и сегодня все ошибки вроде бы прощаются, но вы, тем не менее, старайтесь не плашать, а мы вам поможем, чем сможем. Доброе утро, это Шизгара.

0: Люди, романтики, как хотят, обзывают утро. Кто-то разбег, кто-то фундамент, кто-то формулу дня рисует в этот день.
1: Кто-то быстрее бы прошло, да. Чтобы скорее ланч можно было там
0: нормально съесть, в конце концов. А нам-то как с этим? Там, представляете, мы-то с 7 уже говорить должны, весьма так бодро и активно. Это же встаем-то...
1: Есть хочешь?
0: Я есть, я всегда хочу есть. Я же растущий организм во всех отношениях. Там не вверх, так... в стороны начнем расти. Привет, растущие организмы и не только. Меня зовут Стас Лорецов.
1: Меня Алексей Литов. Доброе утро. Сегодня у нас 12 июня.
0: Заканчиваем неделю трудовую. У кого-то, конечно, есть свой скользящий график. Ну, извините, вот завтра уже без шизгары будете, но с настроением, которое подпитаете от нас сегодня. Вот подпитайте еще ориентиры, которые нас всех поджидают. 9 дней и наступит летнее солнцестояние. То есть, это что значит? Потом уже день не только расти не будет. Он будет делать наоборот, а что он будет делать наоборот, только он один этот...
1: Там есть еще какие-то 5 дней зазоры, когда он будет примерно оставаться вот на том же уровне, что и в день состояния, а потом пойдет на убыль.
0: Качели полетели, называется. Значит, да, если быть более пунктуальным и точным, там 9 дней и 1 ночь остается до летнего солнцестояния, лыго через 12 дней, потом день моря 30 числа... 12 июля и 30 дней до него остается. У нас по погодным рекордам этого дня можно пробежаться, потому что некоторые там начали пухтеть. Че такое? Сказали там, что шорты, там все, майка, все по-летнему одевается. А тут сегодня как-то уже прохладно было. Вы посмотрите, что было когда-то.
1: Значит, в 55-м году 20 века было плюс 4,8. Это самая низкая температура в Риге, обратите внимание, в этот день. Самая высокая была в 1999-м, было 27,3. Поэтому мы сегодня опять ни на какие рекорды не как бы не замахиваемся. Да? Но и с другой стороны, слава богу, скажут те, кто обеспокоит глобальным потеплением.
0: Понятное дело, что вот этот 4,8 в 55-м году люди из Алуксны сказали: а вы знаете, что было? Да мы уважаем Алуксна, понимаем. А люди из какой-нибудь из уважаемой какой-нибудь Гайголовы Резенского района могут сказать: а у нас было значительно теплее в этот день. Ну, ребятки, при всем уважении, у вас шизгары нет, поэтому давайте или по нашим правилам играем, или любим всех подряд.
1: 27-й лунный день сегодня, он хорош для всего. Совершенно сны сбываются. Вспомнили, что вам снилось? Вот это и сбудется. Дети, рожденные в этот день, прекрасные. И можно было бы здесь закончить, но хочется добавить, что в этот день надо заниматься медитированием или, по крайней мере, прислушиваться к какому-то своему внутреннему голосу, так как в этот день возможно интуитивное прозрение.
0: Ворчуны, когда слышу слово медитация, все-таки, ну, понятно, день бездельника опять начинает. Эти, которые в себя сейчас будут уходить.
1: Значит, там... такие шизгару не слушают. Нас слушают люди адекватные. Да. И с чувством юмора.
0: Абсолютно.
1: День этот связан с водой и морскими путешествиями. И еще вот что важно. Каким образом он может быть связан с морскими путешествиями?
0: А я расскажу.
1: Когда так холодно?
0: А я расскажу. Ну. Морские путешествия связаны. То есть мы можем планировать морские путешествия на несколько там часов, дней вперед. Мы же сказали, например, день моря мы будем отмечать аккурат через 30 дней. Планируйте сегодня.
1: Ну, а с другой стороны, вот то, что день связан с водой, можно не обязательно связывать его с водоемами или с морем. Можно связать там с каналом Рижским, а можно просто как-то там поплескаться.
0: Душевую починить, наконец-то, да? Свою. Смотрите, в народном календаре, это мы уже из лунного в народный нырнули, там сегодня Исаакий Змеевик. Ну, у меня вот есть, если Змеевик, то это связано что-то с производством какого-нибудь взрослого напитка. У меня есть, например, Анатолий Змеевик, но это явно не его день сегодня. Просто считалось, что в этот день змеи особенно активны, а природа полностью переходит к летнему ритму. Поэтому змеи переползают к летнему ритму, птицы перелетают, ну и так-то по пунктам пошло.
1: Человечки тоже это делают и продолжают возмущаться, что ж у нас лето такое холодное. А вы вспомните традицию, когда лето было жарким до лига? Это случалось очень редко.
0: У нас лето начинается, когда захочет, когда и начинается. А праздник начинается, когда к нам приходят наши партнеры из flowershop.lv. Это самая большая в Риге цветочная база. Находится она на улице Красна, 91. Многие сейчас как раз мимо едут. Видите, там мужик такой на плакате с зажатой розой. Там зубы показывает. От хорошего стоматолога, судя по всему, пришел человек, радуется жизни. Так вот, там огромный выбор свежайших цветов, свежайших. Потому что не просто ты купил цветы, они завяли на следующий день. Напрямую от лучших мировых производителей.
1: А это означает, что эти цветы будут долго стоять. Это и есть как бы признак качества. Более того, здесь можно купить готовые букеты, а можно посоветоваться с флористом и собрать уникальный букет, который будет соответствовать тому, кому вы его хотите подарить, и нести заложенную информацию, может быть, какое-нибудь зашифрованное даже послание, что меня, например, очень привлекает.
0: Смотрите, у нас мостов, развязок понастроено, ой-ой-ой, сколько. Поэтому удобный подъезд, поэтому с любой точки Риги гарантирован для того, чтобы оказаться на Краста 91. Бесплатная парковка для того, чтобы весь ассортимент, а там он, ух, какой, рассмотреть. Ну и доставка по Риге, Рижскому району и Юрмале.
1: Больше информации на flowershop.lv, там можете со всеми условиями ознакомиться и ассортимент посмотреть. Ну или можно позвонить по телефону 28 49 33 89.
2: Партнер шоу «Шизгара» flowershop.lv.

0: Привет, вы слушаете «Голоса двух человек». Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня Алексей Титов.
0: А вы знаете, у нас вот форточка приоткрыта, и мы тут вместо голосов с улицы стали слышать странные звуки. И переглянулись, и Леха такой: пенопласт, что ли? Я подхожу к окну, вижу, человек стоит, и реально человек ножовкой пилит пенопласт. О, сейчас впечатлительный.
1: У нас под окном люди работают.
0: Там сейчас ремонт идет, как глобальный. И мы решили, что это, ну, разовая акция. А потом посмотрели, нет, чувак так разложился, на день ему хватит.
1: Это почему? Это про звуки?
0: Это про звуки, да. Ну, дама, ты слышишь, это голоса. А у нас там то-то-то. Хорошо, голоса. Вот когда пенопласт. Давайте
1: мы... Непонятно, что лучше, извини, конечно, потому что когда ты слышишь голоса, а тебе не сказали, что сегодня надо прислушиваться там, к каким-то голосам, это, Леша, может быть и, в общем, так себе.
0: Конечно, симптом. Удовольствие. Смотрите, у каждого, вот как, расскажи вот эту теорию звуков, у которых дифференцирование. Кто-то реагирует на пенопласт, для него это...
1: Какие еще есть звуки, которые вас раздражают? Какие могут быть? Это, значит, может быть что-то по стеклу,
0: ага.
1: Так что невозможно... И вилкой по сковородке классические.
0: Во, да-да-да.
1: Я как-то обратил внимание, что люди, у которых все нормально с вилкой по сковородке, их раздражает пенопласт, и наоборот. А потом понял, что это все, знаешь, связано с конкретным днем, конкретным настроением. Иногда бывает, все раздражает, и пенопласт, и сковородка, и стекло. А иногда бывает вообще, делать что хотите, хоть пенопласт, хоть вилкой по сковородке. И вот такого настроения мы вам и желаем.
0: Это желаем и мы, и, конечно, Исаки и Змеевик. Тоже вам сегодня желают нечто подобное. Давай посмотрим, что сегодня, кстати, в поводах, в праздниках сегодня. Мы уже несколько раз говорили. Ну, главное, наверное, такое серьезное, это Всемирный день борьбы с детским трудом. Это не тот детский труд, который обязателен дома по хозяйству, потому что, ну, каждый уже маленькая частичка социальной ячейки, а особенно когда к бабушке отправили там летом отдыхать, человек думал, что он будет вообще себе принадлежать. Нет,
1: машинки катать.
0: Он говорит, нет, машинки потом, пока ты принадлежишь бабушкиному огороду. Например, такая история. Да. Вот. Ну, а все-таки, если о серьезном.
1: А если о серьезном, то это день, который установлен был ООН в качестве даты, когда мы обращаем внимание, что огромное количество детей еще подвергается эксплуатации. Мир несовершенен, и всем нам надо с этим по возможности бороться.
0: Понятное дело, когда старшеклассник хочет подработать и говорит: мам, пап, я вот решил, есть такая тема, карманные денежки, это хорошая история, потому что это его интересы как раз связаны с тем, что он пошел, это его выбор. А вот когда детский труд, который идет вразрез с интересами ребенка, ну, по сути дела, какая-то рабовладельческая история с угнетением, вот это нам нужно постараться полностью...
1: А что мы можем сделать, вот, чтобы поддержать, например, ООН и всех, кто как-то обращает внимание на это? Не покупать продукты, которые сделаны с помощью детской эксплуатации, вести себя принципиально, когда мы рассматриваем производство каких-нибудь там брендов.
0: И ты знаешь, что я могу, получается?
1: Вот, да, получается, да. Но на самом деле здесь надо просто задуматься и подумать, а действительно, что мы можем, и хоть что-нибудь из этого сделать.
0: Давайте поговорим про технику. Ну, сменим там вектор.
1: Серьезную тему, да.
0: Сегодня так называемый день призраков техники. Дело в том, что философ такой Гилберт Райн был. Он придумал некую концепцию двойственности. Рефлексы с одной стороны и собственное сознание с другой. Ну, грубо, вот как вот, простите меня, дурака неразумного, это, по сути дела, материя и дух человеческий. Ну, и использовал выражение «призрак в машине».
1: И теперь мы можем подозревать, значит, в каждом аппарате, в каждом механизме наличие какой-то нематериальной субстанции, которая является его сознанием. Все мы с этим сталкивались, когда начинаем общаться со своими автомобилями или подозреваем, что в каком-нибудь там компьютере, в конце концов, может быть частичка, очень похожая на интеллект, и он, в конце концов, начнет что-то понимать и сам креативить.
0: Ну, это батарейка сдыхает у тебя в телефоне, ты понимаешь, что зарядки не хватит на то, чтобы что-то сделать, а ты, пожалуйста, ну, хвати. Или нету зоны приема, как у героини или героя какого-нибудь фильма остросюжетного, и в самый последний момент он говорит: пожалуйста, мне нужно буквально 30 секунд. И мобила такая говорит: ладно,
1: будем договариваться. Если честно, я за многими предметами подозревал возможность сознания там, но никогда не подозревал за телефоном. Мне всегда казалось, что телефон, он вот какой-то, может, я неправильно к нему относился, конечно, он наполнен голосами моих друзей, а у самого у него сознания нет. Сейчас я смотрю после твоих слов и думаю, а может быть, я был неправ.
0: Хорошо,
1: у него там есть какой-то призрак, обладающий чем-то своим.
0: В детстве стоишь на остановке, вот тебя вот там на тренировку вечером нужно было ехать, тебе 10-11 лет, и ты колдуешь, чтобы троллейбус тебя услышал, приехал побыстрее. Вот даже такая история была. Ты мысленно договаривался с троллейбусом, чтобы он приехал быстрее.
1: Ты загляни троллейбусу в глаза. На самом деле, это отличная практика для поднятия настроения. Можно все встречные автомобили рассматривать с точки зрения физиономии.
0: И договариваться.
1: Какие-то там марки будут хитрыми, какие-то тупыми, извиняюсь за выражение, какие-то злыми, ну и так далее.
0: Кто-то пижон на тебя вообще внимания не будет обращать, на кого-то ты не будешь реагировать. Ну и вот, такая логика получается.
1: Такой у нас день сегодня. Ну, а надо еще сказать, что сегодня у нас день рождения Хельсинки.
0: Поэтому, если кого-то
1: у них
0: сегодня...
1: там у финнов праздник.
0: Сегодня, когда судьба, допустим, с пересадкой, бывает так через наших соседей, через море, летите куда-то, может быть, сегодня та же авиакомпания отметит себя не один раз, тебе черничный сок дадут попить,
1: бесплатно,
0: а полтора, например, там праздник все-таки.
1: Хельсинки сегодня, кстати, исполняется 526 лет.
0: Ну что,
1: да молодой горец, еще все впереди,
0: Соломон,
1: я бы сказал.
0: Тут Рига на проводе, встал, отжался, говорю. Ну что, все, пожалуй.
1: Да, нам надо сказать, что у нас спортивные новости минут через 6, а у нас еще впереди культурный слой и автомонитор.
0: Обязательно, поэтому если что-то увидали на дорогах, что заслуживает внимания других автоводителей, можно же наговорить, можно...
1: Написать нам на WhatsApp, да, 229-49-49-49.
0: Ну а когда мы говорим про спортивные новости, мы будем говорить уже не с мыслями не про Хельсинки, а все-таки думать о том, что с нами магазины «Женева».
2: Жизгара. Твое лучшее утро.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее. Реклама.
1: Нет времени искать идеальный букет? Просто заходите на flowershop.lv или приезжайте на Красто 91. Огромный выбор цветов по мелкооптовым ценам. Напрямую от лучших мировых производителей. Выбирайте готовый букет, свежие цветы от садовника или персональная композиция под ваш вкус. Профессиональные флористы и четкая логистика. И ваши цветы приезжают свежими, красивыми и вовремя. Доставка по Риге, Рижскому району и Юрмале в день и час, которые вы выбираете. Flowershop.lv. Быстро, удобно, роскошно. Красто 91. Мы ждем вас.
2: Рестораны Вайрок Соулс и Марк Нябетти представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Бондерсала. Билеты Билиши Сервис.
3: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
4: Go. Goodyear.
5: The Beatbox — это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles. От инструментов до одежды все детально проработано. Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Зинтере. The Beatbox.
6: Билеты Билиши Сервис.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Сейчас этот мужик услышит в окно про согнули, не сломали, и давай свой пенопласт трогать. А нам не нужно это.
1: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты рок!
2: Новости спорта выходят при поддержке магазинов «Женева». Швейцарские хронографы ваших побед.
0: Не будем слушать пенопласт, а будем наслаждаться звуком часового механизма прямо из Швейцарии.
3: Настоящие швейцарские часы Tissot Longines Certina в магазинах «Женева» на улице Тербетас 9 и в торговых центрах Акрополя Альфа и Рига Плаза и в интернет-магазине «Женева.лв».
0: Смотрите, три латвийских женских дуэта в Майоре, несмотря на погоду вчерашнюю страшеннейшую, обеспечили участие во втором раунде плей-офф турнира пляжного волейбола «Фьючерс». В подгруппах обе свои игры выиграли действующие чемпионки мира. Главные фаворитки – Настя Самойлова, Тина Грауденя. Ну а что касательно мужских соревнований, в четверг победы одержали 6 из 7 латвийских дуэтов. Победили, конечно, посеянные под первым номером Артис Бьедритис и Артур Саренкевич. И вот неожиданно поражение в первом же матче потерпели Михаил Самойлов и Мартис Берзинч. Теперь поговорим про теннис. Легендарная американская теннисистка Серена Уильямс не входила на корт почти 4 года. Не выходила и одержала первую победу в паре с юной канадкой Мбака. Серена Уильямс все-таки вернулась в 44 года. Последний раз это было на US Open в 22-м, где в третьем же круге уступила австралийке Али Тамлянович. И теперь уже спустя почти 4 года 23-кратная чемпионка турнира «Большого шлема» выиграла первый же матч после возобновления карьеры. Ну, с нетерпением ждем Уилблдона. Теперь, помнишь, как американская горнолыжница Линдси Уон сразу после матча поздравила Уильямс с первой победой? То же самое прилетело в обратку. «Сиренка, поздравляю! Так горжусь! Чмоки-чмоки!» Так сказала великая олимпийская чемпионка 2010 года в Ванкувере. Там, если кто не верит, видео есть завирусированное.
3: С
0: поздравлениями, да, от великой горнолыжницы. Жозе Мауриньо все-таки назначен тренером футбольного клуба «Реал» на 3 сезона. «Лучше это враг хорошего». Наверное, такой пословицей можно объяснить действия нового избранного старого президента мадридского «Реала» Флорентино Переса, который из-за своих перевыборов упустил тогда возможность выкупить португальского специалиста Жозе Мауриньо у «Бенфики». А тогда это можно было сделать за 3,5 миллиона евро. По-моему, 30 мая тогда, да, стоп-игра тогда стояла. И за Сеу Жозе теперь пришлось заплатить пятнашку, о чем уже объявил лиссабонский клуб, счастливо потирая руки. Нет, уходит, конечно, там заслуженный человек, но 15 миллионов тебе за это прилетало. 63 года, и вот он оказался в Мадриде. Эмблема 23-го чемпионата мира по футболу получилась необычной и смелой. Уже переходим к чемпионату мира. Впервые в истории турнира основой для логотипа стала фотография настоящего Кубка мира. FIFA дизайнеры объединили изображение трофея с крупной такой циферкой 26, и получился современный, легко узнаваемый символ главного футбольного праздника планеты. Особенностью чемпионата мира этого года гибкость визуального стиля, ну и турнир пройдет сразу в трех странах: США, Канада, Мексика. И по еще то, что вместо 32 команд теперь участвует 48.
3: Я тоже, когда узнал, ахнул.
0: Ну, сыграют сразу 4 новичка. Это сборная Узбекистана, Иордании, Кабо-Верде и Кюрасао. Ну, а вот Италия, четырехкратный победитель чемпионатов мира, в третий раз подряд не смогла преодолеть отборочный этап. Вчера в Мехико состоялась церемония открытия чемпионата, который впервые проходит на территории трех стран, и об этом уже говорилось. И, получается, 3 будет красочных открытия. То есть осталось 2. Вчера я смотрел первое. Ну, значит, смотрите, что было сначала? Во-первых, было 2 шоу. Одно — это церемония opening, так называемый, на стадионе «Ацтек». Кстати, стадион знаковый. Там третий чемпионат мира проходит. Там в 70-м году, на минуточку, когда Пеле еще играл в сборной Бразилии, получив свое третье золото, стало, собственно говоря, обладателем первого варианта кубка УЕФА, то есть кубка чемпионского мира, вот этого самой 60-килограммового. То есть он, этот, который сейчас разыгрывается, он уже второй. Первый-то уже у мексиканцев навеки вечный. А потом тот самый 86-й год, мы когда-то даже с ребятами тогда в институте гражданской авиации песенку пели, что Мексика была прекрасно сухо в небе ясном. И тогда сборная СССР тогда играла с бельгийцами. Хулиманс, хитрец из люка, был тогда вне игры. Спели мы, но вот Тогда что случилось, то случилось. Та самая у Марадоны рука Бога. Бога. Вот это все оттуда, тот самый стадион. И вот на этом стадионе сначала появляется Лили Дэнс. Она, кстати, не просто певица и обладатель Грэмми, она еще антрополог, на минуточку, по образованию. То есть она там может быстренько откопать, откуда там корни растут.
3: Потом потому что поет, решила не копать.
0: Абсолютно. И за это не дурно платят. Потом группа Мана, вот этих раскачали. Там 4 Грэмми у них. А еще есть, оказывается, мексиканская Грэмми. У них там чуть ли не 9 таких. И 80 тысяч стадион. Там не то, что все слова знают. Все движения повторяют за ними. Ну, а потом слышу, дай-дай-дай. Дай-дай-дай-да-да-да. А дай-дай-дай, то шакировская. За 20 лет у Шакиры больше выступлений на чемпионатах мира по футболу, чем у сборной Италии, которая никак туда попасть не может.
3: То есть она трижды открывала, да?
0: Зачем вам итальянцы? Возьмите меня, говорит Шакира. Вот. Что еще? Ну, про саму игру стартовую. Играли Мексика и Южноафриканская Республика. Знаешь, копипейст такой получился.
3: Так, извини, и у тебя так сразу интонация изменилась, потому что открытие оно такое яркое, но про саму игру...
0: Хорошо, это было первое открытие, церемония самого чемпионата. Потом, значит, небольшая пауза, там появляются команды, разминаются, все такое прочее. А в этот момент сама игра должна начаться. И вот дальше прелюдия перед игрой. Там и Андреа Бочелли, коллаборация с Дэвидом Гетто, диджеем. Я, кстати, знаешь, что отметил? Мне когда дочь в школе еще училась, я был длинноволосый, и Дэвид Гетто был длинноволосый. И говорили, у тебя папа похож на Дэвида Гетто.
3: А теперь мы оба постриглись.
0: Оба постриглись, да. Ну, видишь, какие разные судьбы получаются. И так, я про Бочелли сказал.
3: Про Бочелли сказал, шутить не будем.
0: Шутить не будем. Потом Сальма Хайек выходит. Вот. И кинозвезда от имени всего мексиканского народа говорит, спасибо, что пришли. Ну и потом вот стартует сама игра. Да, аналогии какие. ЮАР, они же тоже принимали чемпионат мира. Мексиканцы принимают три чемпионата вот у мексиканцев. Один был у ЮАР. В ЮАР матч открытия был аккурат с мексиканцами. И тогда сенсационно ЮАР, значит, повели в счете. Потом как-то спасли игру. 1-1 та игра кончилась. Вчерашняя игра закончилась 2-0. Два мяча было забито, но было показано три красных карточки. Две прилетели футболистам ЮАР. И они в девятером заканчивали. Мексиканцы потом думали, ну как-то это неудобно. Там парни в девятером, мы 11. И капитан сборной Мексики тоже уходит. Представляешь, еще и дисквал на следующую игру. Ну, все очень красиво. То есть, получается, карточек показано больше было, чем залетевших мячей. Потом вторая игра. Значит, у нас как получается? У нас игры есть такие прилично просмотренные, которые вечером начинаются. А есть, которые глубокой ночью. И пока вы все еще спали... А мы с Алексеем тут как бы настраивался на свою волну. Я тут как раз под утренний чай, кофе потанцуем. Досматривал тогда, как играли вот в Гвадалахаре сборная Кореи. Сборная Кореи играла с чехами. Чехи, значит, первый тайм нули. Потом чехи повели во втором тайме. Потом южнокорейцы сравняли. И потом 77-я минута. Счет такой 1-1 идет. У чехов хороший наигранный... Такие есть готовые композиции, которые, значит, цветочные, хочется сразу сказать. Бели и реализовывай. Реализуют красиво, но офсайд. Проходит полторы минуты, и вы знаете, как вот это? Удар на удар, атака на атаку, прилетает ответочка, которая безо всякого офсайда. И человек Хен Кью выводит Южную Корею вперед. Так игра и закончилась. 2-1.
3: То есть корейцы выиграли?
0: Корейцы выиграли. Вот так вот закончились игры. Я вот сказал, что игры начинаются очень в неудобное для нас время. Вот, например, но сегодня очень важные позиции. Сегодня два открытия еще будут и две игры. В Канаде будет в 22:00 по нашему времени. И потом, собственно говоря, сама игра. А США с Парагваем, они играют в 4 утра по нашему. Но перед этим будет открытие номер 2. Большая часть игр будет где-то в час ночи, в 4 и в 7:00, но редко выпадает удача, можно увидеть. В 20:00, ребят, 14 числа, Германия Кюрасао, а Кюрасао тренирует старина Дик Адвокат. Это нельзя пропустить точно. Вот, точно как швейцарские часы.
3: Новости спорта у нас при поддержке магазинов «Женева», а швейцарские часы отличаются от обычных строгими стандартами качества, точностью и долговечностью. И вот несколько ключевых факторов. Значит, стекло, в отличие от обычных часов, где используется простое минеральное стекло или пластик, оно из сапфира, оно супер прочное, поцарапать его вообще невозможно, только алмазом. Корпус и циферблат из хирургии металлургической стали или титаном, ну или керамики и драгоценных металлов, и все элементы, проработанные вручную. Ну и, наконец, механизмы. Швейцарские механизмы состоят из сотен крошечных деталей и славятся своей долговечностью, плавным ходом, стрелки и возможностью служить десятилетиями, а то и столетиями. Главное, нашелся бы кто-нибудь, кто это проверил.
0: Ну и теперь вектор, направление. Куда нормальному человеку отправляться? Не ехать же в Швейцарию. Зачем? Швейцария же пришла к нам сюда.
3: Настоящие швейцарские часы Tissot, Longines и Certina в магазинах Женева на Terbertas 9, в торговых центрах Акрополи Альфа и Рига Плаза и в интернет-магазине geneva.lv.
1: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты рок!
2: Новости спорта выходят при поддержке магазинов «Женева». Tissot, Longines, Certina. Швейцарские хронографы ваших побед.

0: Изгара. Решим все, кроме погоды.
1: Реклама.
2: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева» на Тербатес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле? Оле-оле-оле!
3: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Саводс 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.
4: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены. Алинекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены. И Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
5: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
6: Билетим, билишу сервис.
1: Радио Рокс. Погода.
7: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода, местами возможны кратковременные дожди. При слабом западном ветре температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге преимущественно облачно, местами возможен небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
1: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Ой, ты нафиг, танкист.
1: Так, мы приоткрыли, хотел сказать, люк. Нет, вышли опять в эфир. Это Шизгара, радиошоу такое утреннее на Радио Рокс. Меня зовут Стас Флоренцев.
2: Меня Алексей Титов. У нас 9:47. А время для чего?
1: Для культурных новостей докажем, что мы разносторонне образованные люди.
3: Культурный слой.
1: Сегодня, знаете, не столько про культурные новости будем говорить, потому что, понимаем, у каждого у вас своя культурная программа уже на этот уикенд. Вспомним о важных культурных событиях, о достоянии человеческом, которое человек приобрел именно 12 июня в разные годы в разных странах.
2: А вот смотрите, 12 июня 1850 года

0: Дядя Саша молодец. 1965 год. В Англии объявлено о награждении членов группы Beatles орденами Британской империи за выдающиеся заслуги в области культуры и, вторая цитата, вклад в экспорт национальной продукции. Хотите наше? Получайте.
1: А, значит, кто-то не боялся в этот летний день устраивать кинопремьеры. В 81 году в американский прокат вышел первый фильм о приключениях Индианы Джонса в поисках утраченного ковчега. Наверное, самый знаменитый из серии, поставленный Спилбергом.
0: Утраченный ковчег был в названии, но не утратилась популярность фильма. 1997. В присутствии королевы Елизаветы II в Лондоне на берегу Темзы был открыт театр «Шекспировский глобус», ставший реконструкцией театра «Глобус», в котором 4 веками ранее играл и ставил, как говорят, свои песни. Он же Билл Шекспир, он же Уильям Шекспир. Ну и в правлении Елизаветы тогда еще первой.
1: Они умудрились сделать все по максимуму приближенно к оригинальному театру. То есть, во-первых, под открытым небом, во-вторых, там стоячие места, все остальное. Единственное, чего они не могли добиться, так это вот антисанитарии, которая присутствовала тогда в далекие
0: века. Чего не смогли добиться? Бороться с антисанитарией. Они что, антисанитарии ходили, что ли?
1: Нет, они не могли. Представляешь, на самом деле люди, которые ходили в театр, пришли. Они, во-первых, были чаще всего нетрезвые, а во-вторых, ну, просто жизнь такая была.
0: И амбре стояло, ого-го.
1: Да, а здесь все, в принципе, как бы было сдержано, цивилизовано, но зато в тех же условиях, что и в шекспировской.
0: Реальная жизнь, пацаны, вот по-нашему, по-шекспировски. Ну, поговорим о красивом все-таки. Шизгара всю неделю выходит при поддержке flowershop.lv. У кого поводы для цветочной на этой неделе присутствуют, вам на улицу Краста, 91, самая большая и самая популярная в Риге цветочная база.
1: А значит, свежие цветы, готовые букеты или уникальные композиции от профессиональных флористов, которые вы сможете сделать вместе с этими профессионалами. То есть, по вашим пожеланиям, будет собран букет, которого в мире до этого не существовало.
0: Цветы свежие, выбор большой, доставка и по Риге, и по Рижскому району, и Юрмале, конечно. Краста 91, там еще и бесплатная парковка для того, чтобы насладиться всем ассортиментом. И, кстати, всеми ассортиментными и возможностями можно насладиться на сайте flowershop.lv. Номер телефона 28 49 33 89.
2: Культурный слой на радио Рокс.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Можно сказать, что утренний час пик уже завершился. Кстати, 5 баллов было на максимуме перед 9 часами. Это свидетельствует не только о большой активности на дорогах, но и в первую очередь о многочисленных местах дорожных работ. Они-то основные трудности водителям летом и создают. Этих мест становится все больше. Еще об одном рассказывает в своем репортаже Виктор Дороднов.
2: Доброе утро, Плявники, улица Илукс, по направлению.

0: от Дегловок брали у Каузы, чтобы перекопали одну полосу, перекрыли полторы полосы, так что большие затруднения в движении.
1: Благодарим Виктора за инфу, и давайте посмотрим, как с точки зрения аварийности и правонарушений прошли минувшие сутки. Итак, в Риге и столичном регионе за четверг было зарегистрировано 77 ДТП, в них пострадали 4 человека, в том числе велосипедист и пешеход. Мобильные полицейские не сидели без дела, составили на водителей 75 протоколов за нарушения в сфере дорожного движения, из них треть, 25, за превышение скорости. Один попался за рулем под легким кайфом, его пожурили, административно наказали и отпустили. Так тоже бывает. К данной минуте трафик остается на уровне 4 баллов, и вряд ли в ближайшее время показатель опустится ниже. На этом о дорожной обстановке пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем, кто с нами, пожелаю хорошего дня и безопасных дорог.
2: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама. Слушайте новости спорта в утреннем шоу «Шизгара» при поддержке магазинов швейцарских часов «Женева». Часы, без которых не обходится ни один болельщик. Особенно во время чемпионата мира по футболу. Магазины «Женева» на Тербатас 9, в торговом центре «Акрополы Альфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и в интернет-магазине «Женева.лв».
3: Нет времени искать идеальный букет? Просто заходите на flowershop.lv или приезжайте на Красто 91. Огромный выбор цветов по мелко оптовым ценам напрямую от лучших мировых производителей. Выбирайте готовый букет, свежие цветы от садовника или персональная композиция под ваш вкус. Профессиональные флористы и четкая логистика, и ваши цветы приезжают свежими, красивыми и вовремя. Доставка по Риге, Рижскому району и Юрмале в день и час, которые вы выбираете. Flowershop.lv. Быстро, удобно, роскошно. Красты 91. Мы ждем вас.
4: Впервые в Латвии. 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте Билешу-сервис.лв. Такое шоу нельзя пропустить.
2: Шизгара. Теперь нам с этим жить.
5: Доработать и потом доотдыхать. Всю неделю с вами были настоящие профессионалы. Хочется верить, что и в понедельник вы опять-таки утро начнете с нами.
6: Да, у нас совсем мало времени. Напомним, что вы сегодня можете отметить те праздники, о которых мы говорили, походить с воздушными шариками, вспомнить про то, что детей нельзя эксплуатировать. Ну и в понедельник на том же месте.
5: Договоритесь со своей техникой. Я Стас Флоренцев.
6: Я Алексей Титов. Счастливо.

початки этой жизни над землей несет удачу и спасет нас всех. Может, не узнаем никогда, как останавливает время. Капли от дождя, веселый смех, надежду

тех, кто жив и нет. Может, мы на самом деле не искали в нашем теле жизнь.

0: Реклама.
1: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте bileshoservice.lv. Такое шоу нельзя пропустить!
2: Только 3 дня с 11 по 13 июня в аптеках Апотека и на Апотека.ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидка 40% на определенную косметику Биодерма, Институт Эстедерм, Виши и других брендов. А также скидка 40% на пищевые добавки Провизор, Моллерс, Натео, Фьорд и других топ-брендов. А на популярные продукты бренда Ортомол скидка 30%. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
5: Это Радио Рокс. Слушай его каждый день, детка.

0: Реклама.
1: Менес Аптека советует. В июне скидки до 40% на продукцию бренда Виши. Откройте для себя продукты для здорового вида кожи и волос. А по четвергам и пятницам на всю косметику действует скидка 30%. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Менес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
2: 5 июля на сцене концертного зала Цзинтере с новым грандиозным шоу выступит несравненная Лобода. На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. Лобода. 5 июля. Концертный зал Цзинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
3: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Врачи слишком дороги, жители Латвии занялись самолечением. Получи пенсию с молоду, надо ли ждать старости, чтобы потратить свои деньги. Здравствуй, юность в сапогах, кого призовут в армию ЛР. Эхо соседней войны, куда бежать при звуке дрона. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня» – самые дорогие новости по самой низкой цене.
4: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал Цзинтере. Купите билет уже сейчас на Билетсервис.
5: Радио Рокс. Погода.
6: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода, местами возможны кратковременные дожди. При слабом западном ветре температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге преимущественно облачно, местами возможен небольшой дождь. Ветер западный-юго-западный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
5: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билишу-сервис ОВ.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билишу-сервис.
3: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте bileshoservice.lv. Такое шоу нельзя пропустить.
1: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

если слушать, то Радио Рокс. Домой!

0: Реклама.
1: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции с чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева». На Тербатес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле-оле-олей!
2: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
0: Радио Рокс. Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода, местами возможны кратковременные дожди. При слабом западном ветре температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге преимущественно облачно, местами возможен небольшой дождь. Ветер западный-юго-западный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: мысли вслух. Диляра Вагапова, группа «Мураками».
1: В каждом коллективе по-своему. Я знаю точно, что группа «Мураками» — это коллектив дедлайна. Это коллектив, когда точно все должны собраться вовремя, иначе все опоздают. Ну, то есть так у нас заведено, и организаторы различных мероприятий очень любят с нами работать, потому что у нас все очень четко. Ну, то есть если мы сказали, что мы приедем в это время, мы приедем в это время, иногда даже раньше этого времени. Потому что у нас есть администратор, который за это очень-очень отвечает.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Мэнес Аптека советует. В июне скидки до 40% на продукцию бренда Виши. Откройте для себя продукты для здорового вида кожи и волос. А по четвергам и пятницам на всю косметику действует скидка 30%. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
4: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтере».
3: Билеты «Билишус Сервис».
0: Радио Рокс. Латвия.

0: Реклама.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: Только три дня! С 11 по 13 июня в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидка 40% на определенную косметику Биодерма, Институт Эстедерм, Виши и других брендов. А также скидка 40% на пищевые добавки «Провизор», «Моллерс», «Натео», «Фьорд» и других топ-брендов. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках! Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
4: От инструментов до одежды все детально проработано.
3: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х.
5: 28 июля. Концертный зал в Дзинтере.
3: The Beatbox.
6: Билеты, Билеты Сервис.
7: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Рестораны Вайрок Соус и Мартиня Детти представляют 14 августа на Фондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Фондерсала. Билеты Delicious Service.
2: Радио Рокс. Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода, местами возможны кратковременные дожди. При слабом западном ветре температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге преимущественно облачно, местами возможен небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
2: Радио Рокс. Латвия.
4: Не до конца мною забытый человек.

0: мысли вслух. Вадим Самойлов, группа Агата Кристи.
1: Саунд-дизайн, как сейчас это называется, да, то есть именно придумывание компонентов фонограммы. Вот, это вещь важная, и опирается это все в итоге на саунд-продюсирование, звукорежиссуру, то есть фактическое, физическое возведение фонограммы в то качество, как ты ее видишь. То есть здесь нужен опыт и звукозаписи практической, и сведения, микшинга, знания физики, знания акустики до определенной степени.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева» на Тербатес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или олей-олей-олей!
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Я летал искать резы на Лигу, Лигу, Курзамаста на Сьепрецы на Лигу.
5: No 9. līdz 15. jūnijam zemenes 3,29 eiro kilogramā ar paldies karti sāļā uzkoda Pringles 3 veidi 165 grami 1,69 eiro. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2500 ml vienības par vienas cenu 1,39 eiro. Maxima.
0: Radio Rocks. Tvojo nastojašie.

0: Реклама.
1: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте bileshoservice.lv. Такое шоу нельзя пропустить!
2: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebeles.lv.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
5: Радио «Рокс». Самое то. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: В охмелю слегка лесом правил я, не устал пока, пел за здравие, а умел я петь песни вздорные, как любил я вас, очи черные, то плели, то неслись, то трусили рысцой и болотную слизь, конь швырял мне в лицо, только я проглочу вместе с грязью слюну, штоф у горла скручу и опять затяну. Очи черные, как любил я вас, но прикончил я то, что впрок припас, головой тряхнул, чтоб слетела блажь, и вокруг взглянул, и присвистнул аж. Лес стеной впереди, не пускает стена, кони прядут ушами, назад подают, где просвет, где прогал, не видать ни рожна.

0: поводу. Спаси Бог вас, лошадки, что целым иду.
1: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.

0: Реклама.
1: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. «Лобода» 5 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты в кассах «Билетс Сервис».
2: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sieriem un smērējamiem sieriem 30% atlaide. Mērcēm un kečupiem 40% atlaide. Maxima.
3: Большие города.
4: Битва в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Битва с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на «Билетс-сервис».
0: Радио «Рокс». Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода, местами возможны кратковременные дожди. При слабом западном ветре температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге преимущественно облачно, местами возможен небольшой дождь. Ветер западный-юго-западный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: мысли вслух. Иван Демьян, группа 7Б.
1: Я настолько был уверен, мы когда закончим какую-то репетицию с Андреем Просветовым, я ему говорил: Андрей, вот увидишь, вот придет такое время, где у нас будут настоящие концерты. Вот четко рассказывал реалии сегодняшние. И все, и материально, и все вот вокруг будет все, ну, то, что нам воздастся это. Ты сейчас не надо думать об этом.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама. Когда один день не похож на другой, когда не радует ни дата в календаре, ни отражение в зеркале, включай Радио Рокс, и наступит шизга.
2: Выплеснем вам самое яркое, самое такое славное, самое креативное здесь, на Радио Рокс.
0: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. По будням с 7 до 10 на 88,6 FM или онлайн на radiorocks.lv. При поддержке flowershop.lv. Огромный выбор роз, свежих букетов и растений с доставкой прямо к вашей двери. Быстро, аккуратно и с улыбкой.
3: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
4: Прежнего.
5: Я знаю пароль.
3: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
6: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр.

0: Реклама. В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Goodyear.
1: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Савоц 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.
2: Мэнес Аптека советует: в июне скидки до 40% на продукцию бренда Виши. Откройте для себя продукты для здорового вида кожи и волос. А по четвергам и пятницам на всю косметику действует скидка 30%. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
4: От инструментов до одежды все детально проработано.
3: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Зинтере. The Beatbox.
5: Билеты, билеты, сервис.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте bileshoservice.lv. Такое шоу нельзя пропустить!
3: Радио Рокс. Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода, местами возможны кратковременные дожди. При слабом западном ветре температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге преимущественно облачно, местами возможен небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
3: Если слушать, то Радио Рокс.

Один говорил, наша жизнь это поезд. Другой говорил, перрон. Один утверждал, на пути нашем чисто. Другой возражал, не до жиру.

Второй отвечал, что поезд проедет лишь там, где проложен путь. И оба сошли где-то под Таганрогом среди бескрайних полей.

0: Мысли вслух. Владимир Крестовский, группа «Ума Турман».
1: Мы достаточно так как-то просто относимся к тому, чтобы забыть слова, и мне кажется, даже людям нравится больше всего, когда что-то идет не так. Людям даже интереснее, когда человек забыл слова, или там что-нибудь там пошло не так, или он где-то еще облажался, или перепутал что-то. Для людей это всегда интересно, чем такая четко отточенная программа, где все как на пластинке звучит, и все по регламенту. Поэтому мы спокойно относимся к таким всяким штукам.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
0: Когда один день не похож на другой, когда не радует ни дата в календаре, ни отражение в зеркале, включай Радио Рокс, и наступит шизга.
4: Выплеснем вам самое яркое, самое такое славное, самое креативное здесь, на Радио Рокс.
0: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. По будням с 7 до 10 на 88,6 FM или онлайн на radiorocks.lv. При поддержке flowershop.lv. Огромный выбор роз, свежих букетов и растений с доставкой прямо к вашей двери. Быстро, аккуратно и с улыбкой.
5: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Врачи слишком дороги, жители Латвии занялись самолечением. Получи пенсию с молоду, надо ли ждать старости, чтобы потратить свои деньги. Здравствуй, юность в сапогах, кого призовут в армию ЛР. Эхо соседней войны, куда бежать при звуке дрона. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня» – самые дорогие новости по самой низкой цене.
0: Музыка важнее всего. Радио «Рокс».

0: Реклама.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
3: Только три дня! С 11 по 13 июня в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидка 40% на определенную косметику Биодерма, Институт Эстедерм, Виши и других брендов. А также скидка 40% на пищевые добавки Провизор, Моллерс, Натео, Фьорд и других топ-брендов. А на популярные продукты бренда Ортомол скидка 30%. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
4: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетшоу-сервис АУВ.
5: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: Движение без остановки на Радио Рокс.
1: Начну с самого известного даже ученикам автошкол. Это два коротких сигнала дальним светом. Это может быть либо предупреждение, ну или банальное спасибо за то, что пропустили. Другое дело, если это короткий однократный сигнал. Тут речь может идти о чем угодно. Впереди авария или ремонт, или вообще какая-то непонятная ситуация. Что интересно, если машина со встречки в процессе обгона моргает вам длинным дальним, то водитель просит вас пропустить его. Ну, не успевает он занять свою полосу. Такое бывает. В любом случае, есть смысл снизить скорость, принять вправо и усилить свое внимание. Кстати, насчет пропустить. Иногда автомобиль, идущий сзади вас, моргает дальним. Это то, что нам нужно. Значит, человек торопится. Это, конечно, только ваше решение, пропускать или нет, но тут дело такое. Может, действительно что-то срочное. В общем, лучше не вредничать. Есть возможность, почему бы и не пропустить. И еще немного о дальнем. Встречная машина вроде никого не обгоняет, но показывает вам долгое или даже многократное включение. Все просто. Вы его слепите. Да, и еще, поворотниками тоже можно сказать довольно много. Например, загородная трасса, впереди вас неторопливый грузовик-дальномер, примыкающих дорог не предвидится, а он показывает правый поворот. Что-то случилось? Забыл? Да нет. Водитель показывает, что трасса впереди свободна, можете начинать обгон. Естественно, на свой страх и риск. А вот если водитель фуры показывает левый поворот, то тут сразу понятно – лучше не лезть. Всем удачи в пути!
0: Движение без остановки на Радио Рокс. Реклама.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне с Мектогоу всего за полцены. А Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены. И Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
3: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piekdien un sestdien 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Ne pārtikas precēm 50% atlaide. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maxima.
4: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
5: Билеты. Билишуссер.
6: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Врачи слишком дороги, жители Латвии занялись самолечением. Получи пенсию с молоду, надо ли ждать старости, чтобы потратить свои деньги. Здравствуй, юность в сапогах, кого призовут в армию ЛР. Эхо соседней войны, куда бежать при звуке дрона. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
0: Радио «Рокс». Погода.
7: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью на востоке Латвии ожидаются продолжительные дожди, в западной части страны небольшая облачность. Местами образуется туман, ветер слабый, ночная температура воздуха от 9 до 12 градусов тепла, в западной части страны плюс 4, плюс 8. В субботу днем на востоке страны ожидаются продолжительные дожди. В Курзаме и Земгале будет светить солнце, в течение дня образуются дождевые облака, местами ожидаются грозы. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 20 1 градуса тепла, в восточных регионах плюс 12, плюс 15. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, осадки маловероятны, столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: мысли вслух. Марат Корчемный, группа «Пикник».
1: Я больше всего не люблю, когда на концерт приходят знакомые музыканты. Это все равно, что к фокуснику пришли знакомые фокусники, и они знают все фокусы заранее. И ты понимаешь, что в зале сидит как минимум один музыкант, который знает все твои фокусы.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Товары в магазинах «Фикс Прайс» почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода «Кеково Савоц» 1,5 литра, всего за 45 центов. Маринованная свекла «Кок» 500 грамм, всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины «Свелта» 32 штуки, всего за 3,99. «Фикс Прайс» – на все низкая цена.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Рестораны Вайроксаус и Марк Нядетти представляют 14 августа на Бондерзале грандиозный летний open air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Бондерзала. Билеты Билиши Сервис.
0: Радио Рокс. Латвия.

0: над Рижским заливом 16 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. За 5 месяцев этого года в Восточной больнице пациентам перелито более 16 тысяч доз компонентов крови. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В Рижской Восточной клинической университетской больнице в прошлом году пациентам было перелито 36 784 дозы компонентов крови, а за первые 5 месяцев этого года 16 198 доз, сообщили в больнице. В преддверии Всемирного дня донора крови, который отмечается 14 июня, специалисты больницы подчеркивают, что донорская кровь ежедневно необходима для ухода за пациентами со сложными, требующими неотложного лечения и длительными заболеваниями. Переливание компонентов крови является важной частью лечебного процесса в онкологии, гематологии, неотложной медицине, хирургии, лечении ожогов. В больнице отмечают, что за каждой перелитой дозой стоит пациент, которому в данный момент необходима помощь для спасения жизни, обеспечения операции, лечения тяжелого заболевания или восстановления организма после интенсивной терапии. Наибольший объем компонентов крови в прошлом году был перелит в стационаре Латвийский онкологический центр, где пациентам было перелито 18 978 доз, в основном в клинике гематологии и гематологическом дневном стационаре. В больнице сообщают, что среди доноров крови есть и сотрудники Рижской Восточной клинической университетской больницы. Статус постоянного донора имеют 330 сотрудников больницы. Во Всемирный день донора крови больница благодарит каждого, кто регулярно сдает кровь, а также людей, которые откликаются в критических ситуациях.
2: Про стихию.
1: В связи с повреждениями, вызванными ветром, за прошедшие сутки государственная пожарно-спасательная служба получила 26 вызовов. Все были связаны с необходимостью распилить сломанные или надломленные деревья, которые создавали угрозу. Больше всего вызовов 9 поступило в Латгале. В Видземе их было 8, в Земгале 5, в Риге 4. В Бебринской волости Аугшдауговского края ветер сорвал крупный фрагмент крыши с католической церкви святого Иоанна Крестителя. Повреждения от ветра местами задерживали движение поездов, так как деревья упали на рельсы.
2: Про погоду.
1: Четверг, 11 июня в этом месяце стал первыми сутками в Латвии со среднесуточной температурой воздуха ниже нормы, свидетельствует оперативная информация Латвийского центра окружающей среды геологии и метеорологии. Среднесуточная температура воздуха понизилась до показателя плюс 14,2 градуса, что на 1,2 градуса ниже средней температуры для 11 июня за период с 1991 по 2020 годы. Прохладная погода сохранится и в ближайшие дни до середины следующей недели в Латвии каждый день ожидаются дождевые облака. Временами будет идти сильный дождь, греметь гром. В субботу на востоке страны пройдет продолжительный дождь, а в Курземе и Земгале выглянет солнце, но позже соберутся и дождевые облака. Местами пройдут грозовые ливни. Ночью местами в Курземе столбики термометров опустятся до плюс 4 градусов. Максимальная температура днем составит от 12 градусов местами на востоке Латвии до 20 градусов тепла на западе. В воскресенье, понедельник и вторник временами будет идти дождь, местами грозовые ливни. Температура воздуха ночью составит плюс 7, плюс 12. Днем воздух прогреется лишь до плюс 14, плюс 18 градусов. Возможно, с середины следующей недели осадков станет меньше. Во второй половине недели температура воздуха повысится. Согласно текущему прогнозу, накануне Янова дня ожидается 30-градусная жара, а на праздники вернется более прохладная погода. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама.
1: Летние предложения для уютного дома в Гинтаро Мебелес. Только до 3 июля скидка 20% на прямые диваны и мягкие кровати. А матрас Nova Sleep Light 1,60 м со скидкой 77%. Всего за 199 евро. Гинтаро Мебелес. LV.
2: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Фондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета.
3: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
5: Радио «Рокс». Твое настоящее.

Реклама. 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

0: Мэнес Аптека советует: в июне скидки до 40% на продукцию бренда Виши. Откройте для себя продукты для здорового вида кожи и волос. А по четвергам и пятницам на всю косметику действует скидка 30%. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
1: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
2: Радио «Рокс». Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью на востоке Латвии ожидаются продолжительные дожди, в западной части страны небольшая облачность. Местами образуется туман, ветер слабый, ночная температура воздуха от 9 до 12 градусов тепла, в западной части страны плюс 4, плюс 8. В субботу днем на востоке страны ожидаются продолжительные дожди. В Курзаме и Земгале будет светить солнце, в течение дня образуются дождевые облака, местами ожидаются грозы. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла, в восточных регионах плюс 12, плюс 15. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, осадки маловероятны, столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
2: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Открываю недавно одну статью, а в ней написано: в Латвии ухудшился важнейший показатель экономической успешности страны – производительность труда. Упала. Судя по трафику, 5 баллов на мониторе было уже к полудню, в данный момент 8 баллов. Это, конечно, не значит, что все не работают и поехали отдыхать. Многие как раз продолжают движение по работе. Это большегрузы, общественный транспорт, доставка, такси, специальный транспорт. Но уж так заведено у нас по пятницам, что вечерний час пик стартует гораздо раньше обычного. Самый крупный затор протянулся на Карля Ульманегатва от Спицы в сторону центра. Здесь, как показывает навигатор, можно оставить до часа. Скорость потоки 5 километров. С другой стороны, на выезде с Мукусалас на круг произошло ДТП. Пробки со всех сторон. Битком забита сама Мукусалас. Далее со стороны Пардаугавы сильно тормозят выезды на бульвар Узварас, а также на Каменный мост. В центре конкретно тупит улица Валдемара в сторону Вантового моста. А в противоположном направлении крупная пробка на Лелербе-Сканцема в Антовом мосту. Это самые сложные места на данный момент. Объехать сложно, практически невозможно. Ну что ж, в таких условиях проходит пятничный вечерний разъезд. Пишите, присылайте сообщения с дорог обо всем, что мешает движению. Принимаем по номеру 2299-4949 через WhatsApp. На этом пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем терпения и будьте внимательны.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама. Best show event.

0: и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Врачи слишком дороги, жители Латвии занялись самолечением. Получи пенсию с молоду, надо ли ждать старости, чтобы потратить свои деньги. Здравствуй, юность в сапогах, кого призовут в армию ЛР. Эхо соседней войны, куда бежать при звуке дрона. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня» – самые дорогие новости по самой низкой цене.
2: Музыка важнее всего. Радио «Рокс».

0: над Рижским заливом 17 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Премьер поддерживает более строгий подход к вопросам миграции. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Премьер-министр Андрис Кулбергс поддерживает позицию министра внутренних дел Яниса Домбравы о необходимости более строгого подхода к решению миграционных вопросов. В пятницу на пресс-конференции на вопрос, не опасается ли он, что высказывания Домбравы о том, что его не интересуют всякие европейские нормы, иммигрантов необходимо возвращать в страны въезда, могут привести к действиям, которые повлекут для государства финансовые или иные последствия из-за несоблюдения европейских норм. Премьер ответил, что планировал вместе с Домбравой посетить центр размещения соискателя убежища в Муценеке, но не смог, так как затянулась одна из встреч. Кулбергс признал, что у него были примерно такие же эмоции, что и министра внутренних дел после его слов об увиденном. «Поддерживаю министра, мы должны понимать, что находимся в условиях гибридной войны, и против нас направлен элемент гибридной войны – мигранты», – заявил премьер. По его словам, это не вопрос об ищущих убежища, а о том, что Латвия находится под прямым влиянием политики Беларуси и России. «И мы видим последствия – переполненные дома, мигранты без присмотра», – сказал Кулбергс, добавив, что эти люди создают также риски для безопасности. Премьер подчеркнул, что должен быть четкий план, как решать этот вопрос, и Домбрава заверил, что предложит его. «Не вижу никаких рисков со стороны соблюдения европейских норм и правил. Все это мы должны применять, но должны соблюдать их строже, а не так, как сейчас», – сказал Кулбергс. Как сообщалось, после посещения центра размещения ищущих убежища в Муценеке, Домбрава заявил, что мнимые просители убежища насмехаются над европейским гуманизмом, а государственная пограничная охрана и управление по делам гражданства и миграции не принимают достаточных мер для решения проблемы. Как указал министр, неприемлемо, когда Латвия настолько открыта для нелегальных иммигрантов, которые после незаконного пересечения границы выдают себя за просителей убежища. Это говорит о необходимости ввести жесткий алгоритм идентификации и выдворения таких лиц, подчеркнул министр, добавив, что ожидает от ответственных учреждений действий для обеспечения их немедленного выдворения из страны. Центры для просителей убежища наводнены толпами граждан Сомали, Судана, Бангладеш, Шри-Ланки и других экзотических стран, которые содержатся на деньги наших налогоплательщиков. Они свободно передвигаются с ножами, а окружающую среду превратили в свалку. Они не пытаются скрыть, что нелегально пересекли внешнюю границу Латвии, и хорошо понимают, как злоупотреблять нормами Европейской комиссии в свою пользу, заявил Домбрава. Также эти люди насмехаются над латвийским и европейским гуманизмом, указал министр. Домбрава считает, что управление по делам гражданства и миграции и государственная пограничная охрана не сделали всего возможного, чтобы предотвратить такую ситуацию. Эти лица не смогут свободно разгуливать и не останутся в Латвии, заявил министр.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии на востоке ожидаются продолжительные дожди. В Курзаме и Земгале будет светить солнце, но в течение дня образуются дождевые облака, местами ожидаются грозы. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла, в восточных регионах плюс 12, плюс 15. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
3: Не плачь!

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Веселый ансамбль, и это «Крематорий». Открыл вечерний экшен «Рок жив». Меня зовут Владимир Тин. Всем добра, бобра и позитива. На этой неделе мы решили сделать рок-хронику более динамичной, некоторые факты из истории иллюстрировать музыкально. К примеру, сегодня 12 июня, сразу отметим, что 76-й «Happy Birthday» отмечает Брэд Карлсон, известный как Бен Э. Карлос. Известный под сценическим погонялом Бен И. Карлос, экс-барабанщик американской банды Чип Трик. Выступал с группой с 1973 по 2010. 10 лет назад был введен в зал славы рок-н-ролла вместе с Чип Трик. В конце 70-х группа произвела мировой фурор, выпустив довольно незатейливый, но энергетически заряженный концертник «Эд Будокан», то есть записанный в знаменитом японском зале. Именно с него началось мое знакомство с Чип Трик. Чувство симпатии остается и по сей день. А сейчас респект Бену И. Карлосу на барабанах. В честь его днюхи мы послушаем трек из одного из лучших концертных альбомов всех времен по версии авторитетного издания Rolling Stone. И это будет прямо сейчас на Радио Рокс.
0: Это Рокс, детка. Радио Рокс.
2: I want you to want me.

0: Оранжевое настроение от группы Чайф на Радио Рокс. В сети появилось видео, когда в американском Сиэтле на ЖД-станцию по рельсам к перрону подъезжает красивый вишневого цвета внедорожник. Из него выходит импозантная дама и объясняет удивленному полицейскому, что это навигатор ее сюда привел. Технологии, друзья, это хорошо, но на дорогу своими глазками тоже нужно смотреть. Мы продолжаем вечер в компании Радио Рокс. Очень скоро Гарик Сукачев, Мумий Тролль, а также несчастный случай с треком «Что ты имела в виду?» В аккурат после «Автомонитора».
1: «Автомонитор» на Радио Рокс.
0: Начнем выпуск с инфо на ближайшую перспективу. С понедельника, 15 июня, начнутся дорожные работы на улице Венспилс на участке от Калнцема до улицы Крузес. А в июле будет самое интересное. Запланирован ремонт на Карле Ульманягатве на участке от Лепес до Яунбуку, а также в центре на Гертурдес от Чака до Кришиня-Барена. Это к тому, что нынешние пробки могут показаться цветочками, когда начнутся эти работы. В данный момент по основным и популярным направлениям транспорт во многих местах передвигается со скоростью пешехода. Крупные пробки на Карле Ульманягатве в направлении Островного моста в сторону центра, а также на участке Лелербе с Калнцема и далее на Вантовом мосту. С другой стороны, из-за ремонта в районе перекрестка с Цитаделес и перекрытой полосы сильно тормозит Валдемара в направлении Вантового моста. Плотно забиты подъезды к Каменному мосту со стороны Пардаугавы, а также в обратном направлении. В обе стороны сложно на улице Мукусалас, а на выезде на кольцо некоторое время назад произошло ДТП. Ну, еще большие заторы отметим на улице Лубанас к мосту Славы, а также на Южном мосту в сторону Пардаугавы. В общем, проблем в городе хватает, и на этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Будем терпеливы, внимательны и ничего не нарушаем.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
3: Присоединяйся и ты к миссии доброты Мэнес Аптеки. Покупай товары со знаком «Миссии доброты», и с каждой покупки мы пожертвуем 10 центов в Латвис Берну Фондс, чтобы помочь детям с функциональными нарушениями. В рамках «Миссии доброты» 10 семей уже получили помощь в приобретении средств передвижения для своих детей. Выбирай товары месяца со знаком «Миссии доброты» и помогай доброте переходить от сердца к сердцу. Узнай больше. Мэнес Аптека ЛВ, Лапсер Дибас, Миссия. Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
5: Только три дня! С 11 по 13 июня в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ» акция «Зип-зип-зип». Скидка 40% на определенную косметику «Биодерма», «Институт Эстедерм», «Виши» и других брендов. А также скидка 40% на пищевые добавки «Провизор», «Моллерс», «Натео», «Фьорд» и других топ-брендов. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
6: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте bileshoservice.lv. Такое шоу нельзя пропустить.
1: Радио Рокс 88.6 FM.
7: Мы познакомились с тобой позапрошлой весной. Уже на следующий день ты привел.

Тебя прошла немая тоска, все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле. И что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду, ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать? Так что ты прилетай, я очень жду, хотя ты знаешь, хотя ты знаешь, мне кажется, я начал понимать, что...

0: Гарик Сукачев и «Ваше благородие», сочиненное Булатом Акуджавой, который 12 июня в возрасте 73 лет покинул нас и отправился в лучший мир. Мы же продолжаем жить и любить под задушевные треки на Радио Рокс. На очереди группа «Бостон», в которой долгое время запевал Брэд Делп. Сегодня ему могло бы исполниться 75. Однако до наших дней он тоже не дожил. Ушел в 2007-м в самом рассвете сил и таланта. Его голос мы сейчас услышим на классическом хите под названием «Больше, чем чувство».
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева». На Тербетес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле-оле-олей?
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Овел Баларди за полцены и Лил Биотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Рестораны Вайрок Соулс и Мартиня Бетти представляют 14 августа на Вондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Вондерсала. Билеты Билиши Сервис.
4: Радио Рок. Погода.
5: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью на востоке Латвии ожидаются продолжительные дожди, в западной части страны небольшая облачность. Местами образуется туман, ветер слабый, ночная температура воздуха от 9 до 12 градусов тепла, в западной части страны плюс 4, плюс 8. В субботу днем на востоке страны ожидаются продолжительные дожди. В Курзаме и Земгале будет светить солнце, в течение дня образуются дождевые облака, местами ожидаются грозы. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла, в восточных регионах плюс 12, плюс 15. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, осадки маловероятны, столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
4: Радио Рокс.

0: на радио «Рокс», группа «Сплин» с треком «Мое сердце». А у нас, что называется, «Красной нитью» продолжают проходить события, оставившие яркий музыкальный след в истории для конкретного дня. 12 июня 1977-го сингл «Dreams» или «Мечта» группы Fleetwood Mac на неделю возглавил американский хит-парад. А в октябре 2020-го этот трек неожиданно вернулся в мировые чарты и стал хитом номер один в Billboard Rock Digital Song Sales, то есть по продажам цифровых рок-песен. Успех стал следствием вирусного TikTok-видео, созданного блогером по имени Натан Аподака. Он удачно синхронизировал движение губ с песней, когда катался на скейтборде по шоссе и пил клюквенный сок. Видеоролик за несколько дней собрал более 50 миллионов просмотров, а также почти 9 миллионов лайков. А некоторые говорят: «Эх, винтажная музыка 70-х, кому она сейчас нужна?» Что ж, слушаем и кайфуем. «Dreams» в действии на Радио Рокс.
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Летние предложения для уютного дома в Гинтаро Мебелес. Только до 3 июля скидка 20% на прямые диваны и мягкие кровати. А матрас Nova Sleep Light 1,60 м со скидкой 77%. Всего за 199 евро. Гинтаро Мебелес.лв.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles. От инструментов до одежды все детально проработано. Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал Дзинтери. The Beatbox.
4: Билеты, билеты, сервис.
5: Радио Рокс. 88,6 FM.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: над Рижским заливом 18 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В Латвии уровень сбережений населения один из самых низких в ЕС. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В Латвии один из самых низких в Европе уровней сбережений населения. Всего 4,9% свидетельствуют данные Евростат за 2024 год. В Эстонии этот показатель достигает 7,3%, в Литве 7,6%. Средний показатель по Европейскому Союзу 14,4%, а самый высокий в Германии 20%. В то же время латвийские домохозяйства с 2014 года постепенно наращивают сбережения. Как и в других странах Европы, пик формирования накоплений пришелся на период пандемии, особенно на 2020 год. Однако уже в 2022 году, вероятнее всего, под влиянием стремительного роста цен, показатель сбережений резко сократился, опустившись в Латвии до уровня 2015 года. Лишь в 2024 году этот показатель вновь начал расти. В Европе есть несколько стран, где уровень сбережений после пандемии существенно не снизился и даже вырос, например, в Дании, Чехии, Австрии, Швеции и Португалии. Вероятно, это объясняется замедлением экономики и связанным с ним пессимизмом населения, оценивает главный экономист Светбанк в Латвии Лива Зоргенфрея. Светбанк анализирует несколько показателей, свидетельствующих о наличии сбережений. Один из основных – объем депозита на конец месяца у среднего клиента, получающего зарплату на счет в Светбанк, то есть медианный депозит. Это сумма денежных средств, которыми клиент располагает на счетах и к которым можно получить доступ в короткий срок, включая срочные вклады, но не, например, накопление третьего пенсионного уровня. В целом, медианный депозит с 2018 года увеличивался. Правда, с 2021 по 2023 год объем депозита клиента со средней зарплатой оставался практически неизменным, примерно на уровне 500-600 евро. Однако с 2024 года он снова начал расти, и сейчас медианный депозит среднего клиента составляет уже примерно 800 евро. Общий объем вкладов домохозяйств в банках продолжает увеличиваться из года в год. Причем в последние годы темпы роста стали еще выше. Данные Банка Латвии показывают, что к концу 2025 года объем вкладов домохозяйств достиг 12 миллиардов 100 миллионов евро, увеличившись за год на 8,2%. Однако эти средства распределены неравномерно. Основная часть накоплений сосредоточена у сравнительно небольшой части общества.
2: Про премьер-министра.
1: Выполнение приоритетных задач министрами планируется оценивать не по завершении работы правительства, а не реже раза в месяц, заявил в пятницу после закрытого заседания Кабинета министров премьер-министр Андрис Кулбергс. Он сообщил, что первые задачи будут обобщены и рассмотрены на заседании Кабинета министров 30 июня. Кулбергс отметил, что не все министры привыкли к такой постановке вопроса, но он ориентирован на результат. По словам премьера, задачи министров должны соответствовать целям правительственной декларации, быть выполненными за 4 месяца, а также выражаться в измеримых результатах. Также важно, какое фискальное влияние окажет выполнение этих задач, указал премьер.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии на востоке ожидаются продолжительные дожди. В Курзаме и Земгале будет светить солнце, но в течение дня образуются дождевые облака, местами ожидаются грозы. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В восточных регионах плюс 12, плюс 15. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Magic People, Voodoo People, заклинание особенно актуально в пятницу, когда можно пуститься во все тяжкие. И как вариант, с большим удовольствием продолжить вечеринку под все лучшее и любимое на Радио Рокс. Наш следующий клиент – группа Coldplay, которая 12 июня 2008-го выпустила свой четвертый и самый коммерчески успешный альбом под названием «Да здравствует жизнь» или «Смерть и все ее друзья». Им вручили Грэмми в разделе «Лучший рок-альбом», за главный трек, который будем слушать, имел колоссальный успех и оказался первым синглом Coldplay, который поднялся на вершину хит-парада по обе стороны Атлантики. Ну что ж, Viva La Vida, слушаем и кайфуем.
0: Это Рокс, детка. Радио Рокс.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и

0: На радио Рокс князь с треком «Портной», а в наше время портные актуальные шьют себе, пошивают, да добра наживают. Мы же продолжаем следить за трафиком латвийской столицы, о чем мы поговорим сейчас в автомониторе, после чего вновь зажжем под все лучшее и любимое. Очень скоро на радио Рокс группа «Пилот», «Танцы минус» и «Крематорий» с треком «2023 год».
1: Автомонитор на радио Рокс.
0: Заключительный на этой неделе выпуск «Автомонитора». Стала известна причина крупной аварии на перекрестке с Лукас и Пулка. Это ДТП произошло в среду, 10 июня, в 9 вечера, когда водитель «Ситроэна» столкнулся с трамваем, и один из вагонов сошел с рельсов. Так вот, в крови нарушителя выявили 3,1 промилле алкоголя. Если говорить об аварийности в целом, то по сравнению с первой летней неделей, на этой количество ДТП снизилось в среднем с 92 до 78. В остальном дорожная обстановка стала только сложнее из-за масштабных дорожно-ремонтных работ. Мы это хорошо увидели сегодня во время вечернего часа пик. На максимуме дело дошло до 9 баллов. Загруженность дорог превысила средний уровень для этого времени пятницы на 43%. К этой минуте все основные показатели уменьшились. В данный момент 6 баллов на мониторе, однако на многих важных и популярных направлениях остаются существенные затруднения. Судя по всему, приходить в себя после вечернего разъезда столица будет еще как минимум час-полтора. Худшее уже осталось позади, а лучшее у нас, как обычно, впереди. А именно уикенд. Всем пожелаю как следует отдохнуть и в поездках не расслабляться. Как известно, улицы полны неожиданностей. На этом трафике на этой неделе все. Меня зовут Владимир Тин. Услышимся в понедельник после 8 утра.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Летние предложения для уютного дома в Гинтаро Мебелес. Только до 3 июля скидка 20% на прямые диваны и мягкие кровати. А матрас Nova Sleep Light 1,60 м со скидкой 77%. Всего за 199 евро. Gintaro Mebelis.lv.
3: Veikalos maksima zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 9. līdz 15. jūnijam Latvijas garjegurķi 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas 2,99 € kilogramā. Olīvu izspaidu eļļa Olmar 1 litrs 3,99 €. Maksima, lai nekā netrūktu.
4: Легендарная группа «Нэнсия» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнсия» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
5: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
4: Билеты «Билишус Сервис».
1: Радио «Рокс». Твое настоящее.

Радио Рокс. Твое настоящее.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Группа «Пилот» о том, кому в наше время жить легко и приятно. Мы же вновь оттолкнемся от события, которое произошло в музыкальном мире 12 июня. Сегодня свою 66-ю днюху отмечает гитарист «Парка Горького» Ян Яненков. По метрике он Александр. На данный момент сложилась забавная ситуация. Параллельно существуют две банды. В августе 2022-го Стас Намин, у которого на это есть права, объявил о возрождении группы в новом составе. А через год, осенью 2023-го, маршал и Александр Белов объявили о воссоединении так называемого «золотого состава», как раз при участии Яненкова и Александра Львова. Вот такие пироги пекут ребята и потом делят. Мы в честь днюхи Яна Яненкова послушаем классику «Трек Стейр» на Радио Рокс.
1: Радио Рокс.

0: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
1: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис ОВ.
2: Радио Рокс. Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью на востоке Латвии ожидаются продолжительные дожди, в западной части страны небольшая облачность. Местами образуется туман, ветер слабый, ночная температура воздуха от 9 до 12 градусов тепла, в западной части страны плюс 4, плюс 8. В субботу днем на востоке страны ожидаются продолжительные дожди. В Курзаме и Земгале будет светить солнце, в течение дня образуются дождевые облака, местами ожидаются грозы. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 20 1 градуса тепла, в восточных регионах плюс 12, плюс 15. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, осадки маловероятны, столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
2: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: на Радио Рокс Крис Ри с треком «The Blue Cafe». На этом вечерний экшен «Рок жив» закругляется, но вернется в эфир в понедельник, как обычно, с 5 до 7 вечера. Всем желаю не скучать в компании Радио Рокс. Меня зовут Владимир Тин. Всем добра, бобра и позитива. А этот час запечатывает серьга, а также анимация с треком «Спички».
1: С вами Владимир Тин. «Рок жив». Радио Рокс. Реклама.
2: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piekdien un sestdien 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sieriem un smērējamiem sieriem 30% atlaide. Mērcēm un kečupiem 40% atlaide. Maxima.
3: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации.
4: Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
1: Радио Рокс 88.6 FM.

0: sky.
1: Реклама. Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
3: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева». На Тербетес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле?
1: Олей, олей! 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетсервис ЛВ.
4: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Реклама. 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. «Лобода». 5 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты в кассах «Билетсервис».
1: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
2: От инструментов до одежды все детально проработано.
1: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал «Дзинтере». The Beatbox.
2: Билеты «Билишу сервис».
3: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтере» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
2: Билетаем. Билишу сервис.
0: Радио Рокс. Погода.
5: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью на востоке Латвии ожидаются продолжительные дожди, в западной части страны небольшая облачность. Местами образуется туман, ветер слабый, ночная температура воздуха от 9 до 12 градусов тепла, в западной части страны плюс 4, плюс 8. В субботу днем на востоке страны ожидаются продолжительные дожди. В Курзаме и Земгале будет светить солнце, в течение дня образуются дождевые облака, местами ожидаются грозы. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 20 1 градуса тепла, в восточных регионах плюс 12, плюс 15. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, осадки маловероятны, столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

сам себе помоги. Это просто январь нарезает круги, клонит ковы, превращается в лед.

0: мысли вслух. Вадим Самойлов, группа «Агата Кристи».
1: Первые свои студии, которые мы собирали именно там еще в студенчестве, что-то на коленках, что-то потом делали, какие-то советские небольшие агрегаты покупали, что-то сами паяли, вот подбирали микрофоны, шнуры, сами исследовали, учебников никаких не читали, тогда не было еще таких серьезных учебников по звукозаписи для рок-музыки. Поэтому все на собственном, так сказать, опыте проверялось. И нестандартные решения различные применялись, когда, например, ну нет у тебя помещения, чтобы вот качественно записать барабаны. И тогда вот это помещение, которое гудит, так сказать, и звенит, оно становится фишкой звукорежиссуры. Вот барабаны пускай будут в этом альбоме такие. Кому интересно, послушайте альбом «Второй фронт» Агаты Кристи. Там просто в каменном мешке записаны барабаны. И это стало фишечкой этого альбома.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Большие города.
0: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере» Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Best Show Events представляет. 12 августа. Концертный зал «Дзинтере». Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтере». Билеты в кассах «Билеты сервис».
0: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Реклама. 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте bileshoservice.lv. Такое шоу нельзя пропустить.
0: Радио «Рокс» 88,6 FM.

сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами аж в глазах рябить. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка в на колесах горенке, за полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как и невзначай.

0: за то, что я давно к тебе остыл.
1: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Реклама.
1: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Рестораны «Вайроксаус» и «Марк Нядетти» представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air «We Love the 90s». Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Бондерсала. Билеты Билиши Сервис.
0: Радио Рокс. Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью на востоке Латвии ожидаются продолжительные дожди, в западной части страны небольшая облачность. Местами образуется туман, ветер слабый, ночная температура воздуха от 9 до 12 градусов тепла, в западной части страны плюс 4, плюс 8. В субботу днем на востоке страны ожидаются продолжительные дожди. В Курзаме и Земгале будет светить солнце, в течение дня образуются дождевые облака, местами ожидаются грозы. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла, в восточных регионах плюс 12, плюс 15. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, осадки маловероятны, столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Вася.
1: Радио Рокс.
2: Я вышел ростом и лицом, спасибо матери с отцом. С людьми в ладу не понукал, не помыкал. Спины не гнул, прямым ходил, и в ус не дул, и жил, как жил, и голове своей руками помогал. Протяжил и пришел домой, уже с годами за спиной. Висят года на мне, не бросить, не продать. Но на начальника попал, который бойко вербовал, и за Урал машины стал перегонять. Дорога, а в дороге масс, который по уши увяз. В кабине тьма, напарник третий час молчи. Хоть бы кричал, аж зло берет, назад 500, 500 вперед, а он зубами танец саблями стучит. Мы оба знали про маршрут, что этот масс на стройках ждут. А наше дело сел, поехал ночь полночь. Ну надо ж так, под Новый год, назад 500, вперед 500, сигналим зря пурга и некому помочь. Глуши мотор, он говорит, пусть этот масс огнем горит. Мол, видишь сам, тут больше нечего ловить. Мол, видишь сам, кругом 500, и к ночи точно занесет. Так заровняет, что не надо хоронить. Я отвечаю, не конюч, а он за гаечный, за ключ. И волком смотрит, он вообще бывает крут. А что ему, кругом 500, и кто кого переживет, тот и докажет, кто был прав, когда припрут. Он был мне больше, чем родня. Он ел

0: И он ушел куда-то вбок, я отпустил, а сам прилег. Мне снился сон про наш веселый наворот, что будто вновь кругом 500. Ищу я выход из ворот, но нет его, есть только вход, и то не тот. Конец простой, пришел тягач, и там был трос, и там был врач. И Мас попал куда положено ему, и он пришел, трясется весь. А там опять далекий рейс, я зла не помню, я опять его возьму. И он пришел, трясется весь, а там опять далекий рейс, я зла не помню, я опять его возьму.
1: Радио Рокс. Твое настоящее.
2: Как же, Джокер, ты хитер, ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью на востоке Латвии ожидаются продолжительные дожди, в западной части страны небольшая облачность. Местами образуется туман, ветер слабый, ночная температура воздуха от 9 до 12 градусов тепла, в западной части страны плюс 4, плюс 8. В субботу днем на востоке страны ожидаются продолжительные дожди. В Курзаме и Земгале будет светить солнце, в течение дня образуются дождевые облака, местами ожидаются грозы. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла, в восточных регионах плюс 12, плюс 15. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, осадки маловероятны, столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: Кто проклял эту землю?

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью на востоке Латвии ожидаются продолжительные дожди, в западной части страны небольшая облачность. Местами образуется туман, ветер слабый, ночная температура воздуха от 9 до 12 градусов тепла, в западной части страны плюс 4, плюс 8. В субботу днем на востоке страны ожидаются продолжительные дожди. В Курземе и Земгале будет светить солнце, в течение дня образуются дождевые облака, местами ожидаются грозы. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 20 1 градуса тепла, в восточных регионах плюс 12, плюс 15. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, осадки маловероятны, столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Латвия.
1: Два влюбленных панка, бога в ритмах фанка, пляшут на таганке, пофиг на других, чувства на...

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью на востоке Латвии ожидаются продолжительные дожди, в западной части страны небольшая облачность. Местами образуется туман, ветер слабый, ночная температура воздуха от 9 до 12 градусов тепла, в западной части страны плюс 4, плюс 8. В субботу днем на востоке страны ожидаются продолжительные дожди. В Курзаме и Земгале будет светить солнце, в течение дня образуются дождевые облака, местами ожидаются грозы. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла, в восточных регионах плюс 12, плюс 15. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, осадки маловероятны, столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

А все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле. И что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду. Ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо. И что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать. Так что ты прилетай, я очень жду. Хотя ты знаешь, хотя ты знаешь, мне кажется, я начал понимать.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: наши песни.
1: Радио Рокс 88.6 FM.
2: В охмелю слегка лесом правил я, не устал пока, пел за здравие. А умел я петь песни вздорные, как любил я вас, очи черные. То плелись, то неслись, то трусили рысцой и болотную слизь. Конь швырял мне в лицо, только я проглочу вместе с грязью слюну, штоф у горла скручу и опять затяну. Очи черные, как любил я вас, но прикончил я то, что впрок припас. Головой тряхнул, чтоб слетела блажь, и вокруг взглянул, и присвистнул аж. Лес стеной впереди, не пускает стена, кони прядут ушами, назад подают. Где просвет, где прогал, не видать.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: Я вышел на поверхность на своих двоих, но здесь с мечтой об...

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Он ушел на восток, он пройти хотел целый мир, совершив много славных дел. Он оставил ей фотографию с парой строчек.

Она со свечой приходила в храм, умоляла святых, заклинала ветра. И Борей ее слышал, и отче Никола слышал.

закрывают свой занавес. Когда тысячи ярких снов поменяют значение слов. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Если хочет себя забрать.